0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Привет всем слушателям Казак-ФМ. Я Сергей Войтенко, представляю свою новую песню «Пишите своим любимым».
2: Здравствуй, мам, ну как ты живешь? Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына солдата. Все нормально, я жив и здоров. Сто привет.

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: пятница.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Друзья, я Валерий Семин. Рад приветствовать вас на волнах радио «Казак FM».
1: Далеко, далеко журавли полетели, оставляя поля

0: Шутка.
1: На дворе 1 мая. Казак ФМ включай.
2: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак ФМ». Всем хорошего настроения.

как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Из первых уст на «Казак-ФМ».
2: Меня зовут Юлия Сорока. Здравствуйте. С 9 мая по 12 июня состоится туристско-патриотическая экспедиция «Русское море». Впервые она пройдет и будет она стартовать в Краснодарском крае. И сегодня о ней будем говорить. Организатор этой экспедиции – Центр туризма и экскурсий Краснодарского края, подведомственная организация Министерства образования и науки Краснодарского края. И сегодня у нас в гостях выдающийся путешественник России, мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму, руководитель Краевого центра туризма и экскурсий Константин Миржоев. Константин Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня мы с вами и про экспедицию поговорим, и про работу центра. Тоже очень интересно. Давайте начнем с экспедиции «Русское море». Расскажите, какую цель ставите перед собой вообще, почему она так называется, и почему вообще решили провести экспедицию, чему ее посвятили?
3: Ну, эта экспедиция как бы продолжение экспедиции «За наших», та, которая проходила в прошлом году. Она была посвящена преемственности ратных поколений. И вот эта экспедиция, которая сейчас под названием «Русское море», мы немного сдвинулись, скажем так, в датах. В каком смысле? То есть Русское море, Азовское море, еще в 11-12 веках, тогда, когда здесь, в районе Тамани, была столица Тмутараканского княжества, это море называлось Русским. А так как сейчас, после всего того, что сейчас происходит у нас, это море, оно вернулось обратно и стало внутренним нашим морем, поэтому ее можно с гордостью назвать как продолжение той исторической даты «Русское море». Поэтому этому и посвящено. Это экспедиция патриотической направленности. Количество участников, оно определено до 12 человек. Основной состав этой экспедиции будет 8-10 человек. Это все взрослые, это не дети, это взрослые будут. Несколько офицеров, будет участник СВО, тот, который будет участвовать в этой экспедиции также. На протяжении всей экспедиции, там, где мы будем проходить, по территории, которая находится на северо-западе, я имею в виду нашего моря Азовского, то есть со стороны так называемых сопредельных территорий, как мы сейчас говорим, да, но на самом деле это Херсонская, Запорожская, Донецкая области. Там мы будем встречаться с детьми, рассказывать на стране о том, о самой экспедиции и так далее. В рамках этой экспедиции будет сниматься и кино. Участником нашей экспедиции будет представитель Кубань-24 нашего канала. Это Кощеев Александр, тот, который со мной уже много экспедиций прошел, и он также будет здесь же и участвовать. В рамках этой экспедиции к нам будет присоединяться практически на каждой территории. Это молодежь, взрослые, те, которые захотят в рамках своих территорий с нами путешествовать. И такие уже заявки есть. Ну и, естественно, по Краснодарскому краю здесь у нас будут участвовать не только взрослые, но и дети. Те, которые будут проезжать тоже в рамках своих районов и так далее. То есть это один из таких, опять же, крупных таких проектов, который будет проводить Центр туризма и экскурсий Краснодарского края. Вообще эта экспедиция, она идет... проводят ее, как бы, да, получается, совместно мы проводим с Федерацией спортивного туризма, Русским географическим обществом и Министерством просвещения Российской Федерации. Угу. То есть это такое государственное такое, скажем так, федеральная экспедиция.
2: Так как вы подведомственная организация Краевого министерства образования и науки, то вот что в рамках, да, этой экспедиции, вы с идеей выходите в Министерство образования или оно вам дает какие-то задания, и вы уже в этих рамках действуете? Или все-таки идея ваша, а уже добро на реализацию их как?
3: Ну, у нас, естественно, так как мы давно работаем, и я уже работаю больше 20 лет только здесь с молодежью и детьми, естественно, все идеи идут от нас, и министерство помогает нам в осуществлении данных проектов.
2: Константин Сергеевич, экспедиция «Русское море». Давайте так, по какому маршруту пройдет? Где будет начинаться? Через какие населенные пункты? Это же велоэкспедиция, правильно?
3: Да, да, да.
2: Через какие населенные пункты будете проезжать? И подробнее, вот что именно запланировано?
3: Ну вот смотрите, стартуем мы, как я уже сказал, историческим датам привязываясь, стартуем мы в столице Кмуторканского княжества. Из Тамани мы стартуем. И далее идем в Республику Крым. Далее от Республики Крым уходим в Херсонскую область. Далее в Запорожскую область. Далее у нас Донецкая республика. Далее у нас Ростовская область. И потом Краснодарский край. И финишируем мы опять в Тамани. Старты приурочены к памятным датам. Стартуем мы 9 мая и финишируем 12 июня на День России.
2: А вот если сделать акцент на Краснодарский край, старты с Тамани?
3: С Тамани мы едем не по мосту, а едем через косу Чушка. И на пароме будем переправляться в Керчь. А потом оттуда, с Керчи, уже дальше будем ехать по Республике Крым. Это у нас всего один день после старта, будет один день только по нашей территории. Вот. А вот когда уже в 20-х числах мая, тогда мы будем на протяжении 10 дней ехать по Краснодарскому краю.
2: Предполагается ли остановка в знаковых местах?
3: Конечно.
2: Что это?
3: Нет, это естественно. То есть, еще раз повторюсь, это как повторение, то есть не то, что повторение, а продолжение экспедиции за наших. Угу. Естественно, мы будем останавливаться в тех местах, которые наиболее значимы и интересны с точки зрения патриотического момента. Это наши памятники, те, которые и Великой Отечественной войны, да и сейчас они, многие эти памятники сопряжены и с аллеями героев нынешней СВО и так далее. То есть, естественно, мы будем, мало того, будем встречаться с детьми, с людьми, которые участники сами СВО, как было, опять же, в экспедиции за наших. То есть, это все...
2: Все предполагается, да?
3: Да, конечно.
2: Ага. А вот что касается тех людей, которые, детей, подростков, которые захотят к вам присоединяться на разных этапах, нужна какая-то регистрация или просто они будут узнавать, что, ага, экспедиция вот в такое-то время будет здесь, и вот мы на границе, администрация может собрать желающих и присоединиться? Или это все тоже заранее как-то прописано?
3: Вот то, что касается, допустим, присоединяться, вот у нас есть один уже папа с горячего ключа, который сказал, я очень

0: насколько они интересны с точки зрения уже туризма и всего остального. То есть это, ну, скажем так, познание новых туристских районов, так скажем, да. Как живут люди на тех территориях, чем, ну, они, ну, скажем так, какие у них чаяния и так далее и тому подобное.
1: Вы сказали, что экспедиция «Русское море» – это своеобразное продолжение экспедиции «За наших». А если мы сейчас немножечко вспомним экспедицию «За наших», сколько уже времени прошло?
0: Ну, уже, получается...
1: И почти год, да?
0: Год, да.
1: Да. Год спустя. Как-то вы поддерживаете связь с теми ребятами, которые принимали участие в экспедиции? Что-то изменилось в их жизни после этой экспедиции? Как-то, может быть, они сами изменились? Вот, может, есть ли что-то такое?
0: Ну, во-первых, я вам больше скажу. Мы проводили только что мероприятие по технике водного туризма, то есть по сплавам, по рекам. И там были участники этой экспедиции. То есть мы встречались там. Да, поддерживаются. Мало того, как оказалось, они стали востребованы в районах. И у них берут периодически там интервью, и они там встречаются, рассказывают об экспедиции и так далее. Естественно, у них это как бы работа продолжается. Они изменились? Ну, конечно, они изменились, они повзрослели. Они очень много получили навыков, скажем так, ну, жизни полевой. Потому что у нас, к сожалению, сейчас на данный момент дети, особенно даже уже взрослые, не имеют обычного жизненного опыта. А эти уже взрослые получаются. После таких походов, экспедиций именно так и происходит.
1: Ну, в принципе, этим центр туризма и экскурсии Краснодарского края занимается, чтобы детям показать другую жизнь, да? Без телефонов, да?
0: Да, да.
1: Без четырех стен квартир. Напомню, что сегодня у нас в гостях выдающийся путешественник России, мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму, руководитель Краевого центра туризма и экскурсии подведомственной организации Министерства образования и науки Краснодарского края Константин Миржоев. Константин Сергеевич, предлагаю теперь поговорить о работе самого Центра туризма и экскурсии Краснодарского края. Давайте начнем с того, как к вам попасть и кто может к вам попасть.
0: Ну, смотрите, мы работаем в основном, как вам сказать, со взрослыми, те, которые мы учим взрослых, для того, чтобы они потом работали с детьми у нас по территории всего Краснодарского края. И помогаем методически, практически и так далее и тому подобное. И проводим мероприятия, те, которые массовые мероприятия, это начинают вот как мы уже с вами говорили об экспедициях, соревнованиях и разного рода фестивали и так далее и тому подобное. Это краевого масштаба, виды туризма, у нас их, которые мы культивируем, это велосипедный, пешеходный, водный, горный, их становится все больше и больше с каждым годом. Почему? Потому что увеличивается то количество инструкторов, которых мы обучаем. Вот, и это основная, скажем так, работа, это как раз обучение и сопровождение, их повышение квалификации и так далее и тому подобное. Это педагогов. Ну, работаем так, как мы уже на протяжении 10, почти 11 лет. Если в общей совокупности мы подготовили около 800 с лишним человек.
1: И они сейчас продолжают работать в Краснодарском крае?
0: Так или иначе, да. Получается, кто-то перешел в коммерческие дела, кто-то остался также в социальных вещах там, и так далее. Но то, что мы, как это не пафосно звучит, являемся законодателями мод в этом, в туризме, я имею в виду. Да, это факт. Почему? Потому что мы занимаемся с детьми и приучаем их любить нашу родину. Я имею в виду, что она интересная, что можно путешествовать, что можно видеть то, чего люди обычные не видят, и как можно жить комфортно в некомфортных условиях, как считают обычные люди.
1: Получается, что вы инструкторов готовите со всего Краснодарского края, а дальше уже как происходит организация соревнований?
0: Вот смотрите, инструкторов мы готовим для того, чтобы они могли создавать кружки по туризму, затем чтобы они могли участвовать в проводимых мероприятиях и сами организовывать турслеты, соревнования там, по технике там, водного, пешеходного туризма, вводить их в походы там, до первой, второй категории сложности и так далее и тому подобное. То есть это как раз мы этому и учим.
1: Ага, интересно, а как же вы инструкторов готовите? Какие программы для них?
0: У нас считается одна из самых сложных школ в России. Почему? Потому что мы готовим инструкторов в течение года. Если обычно готовят людей в течение там, 10-15 дней, то мы в течение года. Разница большая, но и разница в инструкторах получается разная. Почему? Потому что у нас они проходят в

0: несколько этапов, и мы их не только обучаем, как правильно и безопасно проводить с места на место, да, и жить в природных условиях, но еще и учим их правильно организовывать мероприятия туристской направленности, раз, чтобы они умели судить разного рода соревнования по туризму в разных видах и так далее. Поэтому проходит она таким образом. То есть вначале в январе они проходят у нас, январь-февраль, это у нас теоретические занятия, которые с края они приезжают, со всего края съезжаются и проходят обучение на выходных. Они приезжают и проходят теоретические занятия. Потом идут практические занятия, которые выезжают на 3-4 дня в горы, для того, чтобы они получили начальные навыки, как разводить костры, ставить в безопасном месте палатки, как правильно собирать рюкзаки там, и так далее, и тому подобное. Вот. А потом уже, это обязательная, естественная тема, это поход. Поход первой категории сложности, первой или второй категории сложности в каком-то из видов туризма, на которые они пришли. Скажем так. Вот. В этом году я сделал такой экспериментальный поход. То есть давно это хотел, но как-то все не складывалось. А в этом году сложилось все. Я провел поход в течение 15 дней. Этот поход шел по трем видам туризма. Это был пешеходный, велосипедный и водный. Они получили навыки по всем трем видам туризма. То есть они прошли две единички. Это пешеходную и водную. Ну и велосипедную, они несколько дней ехали на велосипедах в горах и так далее. То есть они поняли, как правильно перемещаться, как правильная тактика на велосипедном походе и так далее и тому подобное. И получился такой довольно интересный и сильный результат относительно остальных моментов, те, которые раньше мы проводили школы по одному виду туризма. Когда я спросил, как вам понравилось или нет, они сказали, это вообще, то есть я, каждый из них говорил, как дальше жить, не совсем понимаем, потому что прошел такой большой кусок моей жизни, как они сказали, маленькая жизнь, так скажем. Оно получилось, что, говорит, мы не поняли, что 15 дней путешествовали, а нам показалось, что мы где-то месяца полтора путешествовали из-за того, что смена происходила с одного вида туризма на другой, и это показалось так, что, ну, что-то такое очень длительное, потому что абсолютно все разное. Они сейчас довольно много переписываются, там шутят, уже написали, один написал басню, песню, сейчас там стихи пишут, помогают друг другу писать отчет по этому походу, потому что у них задача такая стоит, теперь написать отчет по этому походу. Вот. И следующим этапом, это они уже начали, вот уже опять же на вот этих соревнованиях не успели прийти, уже начали, они на этих соревнованиях уже проходили в помощь судьям, то есть уже их применяли как определенные люди, которые помогают судьям, для того, чтобы они понимали, как проводить еще и соревнования там на воде. Потом следующим этапом у них будет такой же пешеходный и так далее, чтобы они понимали, что к чему и почему. И в течение летнего и осеннего периода они должны будут сводить сами в поход, сами сводить в поход и написать отчет о своем походе. То есть уже как бы показать, что они состоятельны в этом смысле, как инструктора. И в декабре месяце они будут сдавать экзамены для того, чтобы получить повышение квалификации в теме инструктора детского юношеского туризма.
1: Ну, на самом деле, как все сложно у вас.
0: Да, у нас как раз сложно, да, я поэтому и говорю. Если обычно готовят людей в течение, я же говорю, там, ну, максимум 15 дней, то есть они там теоретические занятия и потом поход. И после этого они сдают экзамены и едут уже домой. У нас намного это все сложнее, но с другой стороны и кадры получаются, ну, как бы сказать, более качественные.
1: Еще такой вопрос, а как же все-таки стать инструктором? Это может быть любой человек, без какой-либо подготовки, или как?
0: Так как мы готовим людей в сфере образования, именно молодежи, и те, которые связаны не с коммерческим туризмом, скажем так, да, может любой из тех людей, которые работают с детьми или с молодежью, он может вообще ничего не иметь и не уметь. И эта школа, она рассчитана как раз на людей, которые ничего не умеют, так скажем. Если люди, которые уже ходили в походы, то, конечно, это совершенно по-другому идет, и там идет уже повышение квалификации в другом виде.
1: Константин Сергеевич, у вас на сайте я нашла такую информацию, что в июне пройдут занятия школы начальной туристской подготовки. Это вот то, о чем вы и говорили, или это что-то другое?
0: Это мы специально сделали для детей. То есть это, понимаете, мы уже на протяжении нескольких лет это проводим, хотя я изначально хотел это сделать для детей, для того, чтобы потом этот опыт переняли. Я хотел провести 2 года, и чтобы это переняли кружки в районах, и они занимались этим. Но, к сожалению, не везде так все гладко проходит, и поэтому мы продолжили эту. И каждый год проводим, и туда опять же съезжают со всего края. Там бывает до 300 с лишним, до 400 человек детей, которых, получается, уже мы, получается, наши педагоги обучают их, как взрослых мы обучаем. Но это, получается, дети.
1: Это
0: начиная там с 10, с 12 лет и заканчивая там 15-16.
1: Вот, по-моему, сейчас идет прием заявок.
0: Да. Но у нас все время, у нас есть график наших мероприятий, они все время уже многие подают заблаговременно.
1: Что еще может быть что-то? Есть еще такое прям вот значимое в планах, кроме экспедиции «Русское море», о которой мы сегодня говорим? Ну,
0: у нас еще один есть проект. Он стартует также 9 мая. И задействован будет полностью весь Краснодарский край. Огромное количество детей там. Я думаю, что это перевалит за 2500 точно, я так думаю, предполагаю. Почему? Потому что этот старт экспедиции, он, опять же, продолжение экспедиции «За наших» патриотической направленности, тоже будет велосипедная. Это каждый район в течение 2 дней будет проезжать у нас на велосипедах по самым значимым местам, связанных с Великой Отечественной войной и с нынешним СВО, встречаться с ребятами, те, которые после СВО, они будут передавать флаг этого мероприятия и на границах своих районов, и потом при этом они еще будут на границе каждого своего района, они будут писать пожелания потомкам, и все это будет вестись таким витиеватым образом. С одной стороны, одни будут стартовать в станице Кущевской, а другие из города Сочи одновременно будут стартовать навстречу друг другу. И вот они будут передавать каждый район, проехав 2 дня и посетив такие места и повстречавшись, они будут передавать этот флаг и эти послания. Те, которые свяжутся потом в одном месте в одно и то же время, это будет в районе Крымска, это сопка героев, и там на митинге заложат это все в один снаряд, все пожелания 44 муниципалитетов, и передадут это пешеходным туристам. А пешеходные туристы возьмут этот снаряд и пойдут в сторону горы Свинцовая, которая на границе Абинского района и Новороссийская, там, где проходила одна из таких мощных битв, и Крымского района, там они так соединяются в одном месте. Эта гора Свинцовая входила как раз в голубую линию обороны. И там это будет капсула, она будет, капсула памяти будет заложена, которую должны будут вскрыть на 100-летие Великой Отечественной войны.
1: Такая масштабная экспедиция,
0: да.
1: 9 мая.
0: Да, 9 мая она стартует и будет также длиться в течение месяца. Опять же, этот проект, который уже объявили его и по России, наше министерство сказало, что будет проводиться экспедиция, уже многие заинтересовались и спрашивали, каким образом можно организовать у нас подобные. То есть это уже по России пошло.
1: От нас?
0: Да.
1: Сказали вы, больше 2000 человек, да, будет задействовано?
0: Ну, я думаю, что да, задействовано будет вообще много. Я думаю, что их, может быть, даже больше будет. Ну, я предполагаю, где-то около 2000.
1: Но это будут дети-подростки или это взрослые?
0: Нет, взрослых там не будет. Это в основном взрослые, только инструкторы. Все остальные – это дети. В основном это рассчитано на детей. Именно, опять же, я говорю о преемственности ратных поколений, чтобы они помнили и знали, кто у них были прадеды, деды и отцы.
1: Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили и о работе Центра туризма и экскурсий Краснодарского края, и об экспедиции «Русское море», которая стартует 9 мая, и еще об одной патриотической экспедиции, которая стартует 9 мая и пройдет по Краснодарскому краю, и будут задействованы сотни детей и подростков в этой экспедиции. Наш гость – выдающийся путешественник России, мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму, руководитель Краевого центра туризма и экскурсий – ведомственной организации Краевого министерства образования и науки Константин Мержоев. Константин Сергеевич, благодарю, что пришли к нам в гости. Желаю вам удачи. Не знаю, что у вас говорят вот перед экспедициями. Ни пуха, ни пера или что? Или вообще молчат?
0: Все по-разному. Хорошей погоды.
1: Да, я желаю вам тогда хорошей погоды. Спасибо, удачи, до свидания.
0: До свидания.
1: Меня зовут Юлия Сорока. До встречи.
2: Из первых уст на Казах-ФМ.
3: Эй, казаки! В поле, в

0: Маяк ФМ. Спонсор часа. Компания «Славинский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич», 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Эй, казаки, в поле, в

0: 88.5 FM в горячем ключе. Уключай!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мою новую песню «Душа славянская» на радио «Казак FM».

0: от Шаровой Зинаиды из станицы Каневской.
1: Как включаю казачок, руки сразу на бочок, пляску так и топаю, сама себе похлопаю.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес» 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Коля Казака, от Ольги Клещевой из Краснодара.
1: Как на Гайкину включаю, скажу правду, не шучу. Все слова, что с детства знаю, я по-новому учу.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин. Убирай тут палец. 391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
5: Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
6: Где?
5: Ну, в огороде.
6: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
5: Да нет. Кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано. Никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
7: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25.
5: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.

0: Спонсор часа – компания «Славинский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славинский кирпич» – 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Дорогие казаки и казачки, с вами Кубанский казачий хор. Слушайте наши песни на Казак FM. Люба, казаки!

0: Частушка для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Это ж надо так случиться на восьмом десятке лет, чтобы в радио влюбиться, будто женщин в марине.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Ну что опять за рок-концерт в машине?
3: Да просто Мурзик сильно нервничает.
2: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
3: Мурзик, это же просто песня какая-то.
2: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
4: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
5: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм.
6: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Оригинальная кола?
1: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, Оберайн, 102-500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
2: Детская офтальмология в Новороссийске. Лечение миопии, амблиопии, косоглазия. Аппаратное, лазерное и физиолечение на современном оборудовании. Прием ведет офтальмолог высшей категории Трофимова Екатерина. Стаж работы более 16 лет. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. 8-800-600-603.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нужны биг-беги? Надежные крупногабаритные мешки? Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-беги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак-ФМ», получи скидку.
5: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
6: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая, любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
1: Раиса Никольская. Ее упорство и любовь к земле превратили скромное хозяйство в гордость страны. Раиса Никольская более четверти века возглавляла совхоз «Геленджик». Родом она из Краснодара, а на курорт переехала во время войны. Трудилась на хлебозаводе. В 1956 году Раисе Никольской поручили возглавить совхоз «Геленджик». Хозяйство тогда переживало трудный период. Не хватало рабочих рук, жилья для людей, техники, средств. Но молодая женщина не испугалась, не опустила руки. Она твердо решила все изменить. А начала с заботы о людях. Добилась строительства жилья для рабочих, открыла детские сады и школу, возвела дом культуры в Мариной роще. Когда коллектив почувствовал поддержку, дело пошло быстрее. В бригаде были в основном молодые женщины. Им пришлось заново возделывать каменистую землю Геленджика, зачастую вручную. Раиса Никольская всегда была рядом, поддерживала и сама бралась за лопату. А когда среди камней зазеленела лоза, вся бригада плакала от радости. Земли в совхозе становилось все больше. Росли на ней новые сорта винограда. Урожай увеличивался. Совхоз гремел на весь Советский Союз, получал миллионные прибыли. Там стали создавать сорта вин, которые прославили Геленджик на весь мир. Когда Раиса Никольская уходила на пенсию, передала новому директору в 10 раз больше виноградников, чем получила когда-то сама. Она успевала и руководить предприятием, и принимать активное участие в жизни Геленджика, помогала людям. В городе о ней говорили с любовью и уважением, как о родном человеке. Наша Рая. За выдающиеся достижения Раиса Никольская была удостоена звания Героя социалистического труда. Сегодня Геленджик – один из лидеров виноделия в крае. В этом есть и ее заслуга.
0: Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.

0: Эх, братцы!
1: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казак-ФМ».

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
8: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
9: Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: тобой. Работай, да пой.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: На Кубани 9 утра, и к этой минуте казаку стало известно, из какого курорта Черноморского в Абхазию возобновили пассажирские перевозки, где сегодня эпизод боя при взятии Берлина воссоздадут, и во что наши предки в этот день на Руси верили. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. Режим готовности из-за ливней и сильного ветра действует в Краснодарском крае. До 4 мая включительно прогнозируют сильные дожди, грозы, порывы ветра до 22 метров в секунду. Также возможен град. В связи с этим все городские службы в Краснодаре переведены на усиленный режим работы. В городе действует штормовое предупреждение на период майских праздников. Особое внимание уделяют уровню воды в реке Кубань. Ситуацию контролируют спасатели и специалисты единой дежурно-диспетчерской службы. Для оперативного реагирования подготовлены 24 единицы водооткачивающей техники и 16 мотопомп. При необходимости их направят в наиболее подверженные подтоплением районы. Горожанам и туристам рекомендуют следить за прогнозами погоды и воздержаться от походов в лес и горы в период непогоды. Из Сочи в Абхазию возобновили пассажирские перевозки по единому билету. Это дает возможность туристам спланировать свой маршрут и беспрепятственно добраться на автобусах до точки назначения. В ближайшие 5 месяцев перевозки будут проходить с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи в 5 абхазских городов – Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Оформить единый билет на поезд и автобус можно в кассах любого железнодорожного вокзала или на сайте РЖД. Билет на самолет и автобус оформляется через сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. Эпизод боя при взятии Берлина воссоздадут сегодня в Краснодаре. Военно-историческая реконструкция состоится в Садовом некоммерческом товариществе «Автомобилист» на улице Шоссейной. Мероприятие начнется в 11:30. Организатор – патриотическая общественная организация «Черноморский фронт». В реконструкции будет задействована ретро-техника. Зрители увидят немецкие мотоциклы 40-х годов и знаменитую советскую противотанковую пушку 45-ку. Кроме того, будет организована выставка оружия и личных вещей участников Великой Отечественной войны, обнаруженных поисковиками. Не обойдется без театральных постановок и концерта творческих коллективов Прикубанского округа. Для удобства участников и зрителей к месту проведения мероприятия организуют автобусные маршруты. По народному календарю сегодня Иван Ветхопещерник. На Руси в этот день крестьянки выходили в поле с холстом. Женщины раскланивались во все стороны и, обращаясь на восток, говорили: «Вот тебе, матушка, весна, новая новинка». После этого ткани расстилали на земле, клали на нее пирог и уходили домой. Это делалось для того, чтобы земля за подарки уродила в изобилии лен. Такой обряд и назывался «одеть весну в новину». Верили наши предки и в приметы. Если 2 мая цвела осина, грибникам намек в лесу появился сморчок. А коли береза перед ольхой лист распустила, лето будет без дождей. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, узнаете в 10 утра. Больше новостей на сайте kazak.fm. Далее расскажу о погоде. В Краснодаре сегодня пасмурно, погода временами дождливая, сейчас за окном 5 градусов, днем до 9, к вечеру будет 7 тепла. Май с дожди, похолодание начался на Кубани. 13 с дождем по прогнозу сегодня в станицах Каневской и Кущевской, плюс 11 осадки обещают синоптики в Белой Глине, Кореновске, Тимашевске и Тихорецке. 9 тепла, небо поплачет в субботу в Абинске, Крымске, Славянске, на Кубани, Услабинске. 8 выше нуля, осадки в выходной в Армавире, Апшеронске, Белореченске, горячем ключе и Кропоткине. Плюс 6 к обеду и тоже дождь по прогнозу в Лабинске и поселке Мостовском. Утренний привет улетает в село Безымянное. Есть такое под горячим ключом. У вас сегодня 8 тепла, слабый дождь и легкий ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Вам прекрасных выходных и отличного настроения. Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО «ЭЗ-3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
3: Дороги радио настроены. и по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
4: Белое злато.
5: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах

0: Частушка для казака от Надежды Галушкиной из Краснодара.
1: Я казак FM включаю, и работа спорится. А еще я замечаю, с мужем мы не ссоримся.
0: Реклама на Казак FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
2: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
4: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория «Информационный продукт».

0: «Казак FM».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимол», там все сразу. Материалы, свет, инструмент, вода. Но вместе под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
5: Конечно. Это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
6: О, Мартин. Убирай 102-391-24-93-142-455. Московская область. Накинский район. Город Электро.
7: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
10: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
11: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Ведется запись на оперативное лечение косоглазия и птоза взрослым и детям. Оперирует микрохирург-офтальмолог Светлана Стешкова. За 16 лет работы выполнено более 10 тысяч операций по исправлению косоглазия и птоза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 8 800 600 603. Сайт clkz123.ru.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18.00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
15: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
16: Телефон рекламной службы 205-57-75.

0: Из поколения в поколение любовь к труду передают по наследству. Верность делу проносят сквозь годы. Трудовые династии.
1: Меня зовут Кристина Раджабова, я представитель почтовой династии Гершевичей-Раджабовых, которая насчитывает уже порядка полувека. Началась наша династия с моей тети, которая в 70-е годы в качестве первого места работы выбрала 48-е почтово-телеграфное отделение связи города Краснодара. В 17 лет моя мама решила пойти по стопам своей старшей сестры и тоже пришла в это отделение телеграфистом. На сегодняшний день почтовый стаж моей мамы составляет аж 27 лет. За эти годы она попробовала себя в разных почтовых профессиях. Долгое время была оператором связи, работала за кассой, с клиентами. Ей всегда очень нравилось взаимодействовать с людьми. Был период, когда мама работала специалистом по нормированию труда. За эти годы она пешком проходила все маршруты с нашими почтальонами и по городу Краснодару, и за его пределами. В 2013 году я тоже решила начать свою карьеру на почте с должности специалиста отдела кадров. Вот уже 13 лет я работаю в этой профессии. Мой брат также работал водителем-курьером на почте несколько лет. Вот такая глубокая семейная привязанность к почтовому делу. Мы знаем, наша работа необходима людям. Поздравляю всех с праздником, днем весны и труда.
0: Трудовые династии.

0: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
1: Я варенички лепила и нисколько не грустила. Рядом радио поет, танцевать с собой зовет.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
3: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
7: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90.
8: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
9: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
10: Здорово, Николай. Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
9: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
10: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Раз. Места оборудованы. Два. Привози свою продукцию и торгуй.
9: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 419. И запомни. Нынче в моде продавать в огороде.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Для соседа.
13: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: подарите мне.
1: Эх, Люба, братцы, 101.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО ЭЗ при ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!
3: Здравствуйте, земляки!
4: Мы ансамбль «Кореница».
3: Слушайте наши песни на казахском.

На Кубани 10 утра, и к этой минуте казаку стало известно, для кого мира поддержки расширили в нашем крае. Кого вспоминают сегодня православные и куда отправился исторический экспресс в студии. Екатерина Плукарова, здравствуйте. На Кубани расширили меры поддержки резервистов. С начала мая 2026 года жители Краснодарского края, состоящие в мобилизационном резерве и привлеченные к специальным военным сборам, могут рассчитывать на расширенный пакет мер социальной поддержки. Ключевое нововведение – это введение региональной ежемесячной материальной помощи в размере 50 тысяч рублей. Решение принято на фоне необходимости обеспечить надежную защиту критически важных объектов региона. Это энергетическая инфраструктура, транспортные узлы, иные элементы системы жизнеобеспечения в условиях проведения специальной военной операции. Период участия в тренировочных занятиях и военных сборах резервисты получат ежемесячную материальную помощь, а также полное денежное довольствие на уровне военнослужащих и сохранение средней заработной платы по основному месту работы. Кроме того, для них организуют доставку к месту проведения сборов и обратно, обеспечат питанием на весь период участия в мероприятиях и предоставят вещевое довольствие. Православные сегодня вспоминают Матрону Московскую, святую русской церкви. Она родилась в 1885 году, обладала даром предвидения и исцеления. Из Тульской губернии в Москву переехала в возрасте 40 лет. Предсказывала стихийные и общественные бедствия. По ее молитве больные выздоравливали и поднимались на ноги. Мощи святой блаженной находятся в Московском Покровском женском монастыре. Считаются одной из наиболее почитаемых святынь. Ежедневно в монастырь поклониться им приходят тысячи человек. Скончался Матрона 2 мая 1952 года. Спустя почти полвека была канонизирована. Образ святой находится почти в каждом храме. Верующие молятся Матроне об излечении от болезней, о здоровье близких. Исторический экспресс сегодня на маршрут вышел. Туристический поезд стартовал утром из Краснодара и прибудет в Новороссийск к обеду. Оттуда пассажиров доставят в Абрау-Дюрсо на автобусе. Предусмотрен обратный рейс прибытия в Краснодар в 22 часа. Во время однодневной поездки туристы посещают подземные тоннели, винодельни, прогуливаются по мультимедийному пространству и набережной озера Абрау. Как отметил вице-губернатор Кубани Евгений Пергун, пригородное электросообщение набирает популярность. Это удобно, экологично. Логичный транспорт, который объединяет многочисленные курорты юга России. В мае число рейсов туристического поезда «Исторический экспресс» увеличится. Ближайшие запланированы на 9 и 30 числа. В Услабинске завершился казачий дозор 2026. Это был финал 5-й военизированной спортивной исторической игры. Лучшими стали ученики школы номер 36 Услабинска. За годы существования игры казачий дозор поучаствовали в ней более 2000 школьников. Сотни педагогов, наставников, командиров стали единомышленниками и объединились при подготовке к испытаниям, а их было немало. Это предоставление визитной карточки команды, строевая подготовка, многоборье, разборка-сборка автомата Калашникова, оказание первой медицинской помощи, поединки на бревне, исполнение песен казачьих и показ навыков верховой езды. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, расскажу в 11 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В морских берегах кубанских в субботу дожди прольются до 12, прогреется воздух, и зонтики пригодятся сегодня в Сочи. Плюс 13 и тоже осадки в Приморско-Ахтарске. 10 градусов сыра по прогнозу в Туапсе и Темрюке. В Анапе, Новороссийске сегодня 9 выше нуля, погода пасмурная и ветреная. Без осадков облачно и 7 градусов днем в Геленджике. Плюс 14, и небо будет хмуриться в выходной в Егейске. Привет, утренний улетает поселок Таманский. Находится такой в Темрюкском районе. Сегодня у вас 13 тепла, слабо дождь и сильный ветер, обещают синоптики. Дому вашему я желаю хорошей погоды, вам прекрасных выходных. Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не ходят в бассейн, потому что там грязно, но беззаботно купаются в пруду. Это наши соседи так часто кладут деньги под матрас, что тот научился начислять процент. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что, по твоему мнению, более обидно? Когда сын похож больше на жену, чем на тебя, или когда дочь одно лицо с женой?
1: Ой, обидно, когда у детей характер один в один, как у тещи. Остальное все терпимо, Русланчик.
0: Ну и на соседа главное, чтоб похож не был.
1: А это точно.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации. Не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, Управление соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья». Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: знаете, мой недавно проглотил 50 копеек.
1: Мелочь,
0: а приятно.
2: Шутки, прибаутки. Частушка для казака. От казачки Татьяны из Краснодара.
3: Как гармошка заиграет, невозможно усидеть. Ох, держитесь мои ножки, я частушки буду петь. Ох.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
5: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
7: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
6: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
8: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
9: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Из поколения в поколение любовь к труду передают по наследству. Верность делу проносят сквозь годы. Трудовые династии.
1: Меня зовут Карина Петровская. Я представитель актерской династии. Моя династия началась с моих родителей. Мама Клара Сергеевна Крахмалева, заслуженная артистка Российской Федерации, приехала в наш театр опереты краснодарский сразу после окончания ГИТИСа в конце 40-х годов. Проработала здесь всю свою жизнь. Папа, Лебединский Леонид Львович, приехал чуть позже в наш прекрасный город. Он рижанин. И здесь уже получил звание заслуженного артиста Краснодарского края. Работал в филармонии. Был актером разговорного жанра, конферансье. Почему я продолжаю эту династию? Я с самого детства не мыслила своей жизни вне театра. Я считаю, что наша профессия очень нужная и очень важная, особенно сейчас. Мы дарим людям радость, красоту. Я хочу поздравить своих коллег, я хочу поздравить всех краснодарцев, кубанцев с 1 мая. Я хочу пожелать мира, добра, радости, здоровья, благополучия, всех земных благ.
0: Трудовые династии. Казаков.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приехал мужик в гости к знакомому в деревне. Зима, мороз, тот сидит на печке, довольный, на гармошке играет. Здорово.
2: Здорово.
1: А где жена-то твоя?
2: Да вон она на улице дрова рубит.
1: Слушай, ну это как-то неправильно. Ты тут в тепле на гармошке играешь, а она на морозе дрова рубит.
2: Не, ну а что я могу поделать, ежели она на гармошке играть не умеет?
0: Частушка для казака от казачки Анастасии из Приморско-Ахтарска.
3: Вместо дела и работы кто-то травит анекдоты. Я ж частушки сочиняю, пирогами угощаю.
0: Реклама на Казак-ФМ.
4: Ты идешь по улице, а в руке квас староминский. Делаешь глоток и понимаешь, староминский – то, что надо. Староминский – 30 лет безупречного вкуса.
5: В магазинах «Победа». Напиток газированный сода йода «Дюшес» 69,90 за 2 литра. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: На «Казаке» всегда есть о чем поговорить и что послушать. Что происходит сегодня в Краснодарском крае? Как живут кубанцы и что их волнует? Об этом с экспертами и обычными жителями нашего региона по воскресеньям в 8 вечера беседует Алексей Орлов в программе «Разговор за жизнь».
8: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт – госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
9: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

На Кубани 11 часов. К этой минуте казаку стало известно, сколько гостей на майские праздники край наш примет, где второй региональный материнский форум состоялся и чьи работы в Сочинском художественном музее имени Жилинского можно увидеть. В студии Екатерина Полукарова. Здравствуйте. На майские праздники Краснодарский край примет больше 630 тысяч гостей. Еще 216 тысяч человек приедут отдохнуть с однодневной экскурсией. Об этом рассказал губернатор Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, самыми востребованными направлениями станут наши морские курорты и предгорья. Геленджик, Сочи, Апшеронск и Мостовский район. Гостей ждут живописные пейзажи, водопады, реликтовые рощи и дольмены. Для гостей в Краснодарском крае стараются делать отдых разнообразным. Развиваются такие направления, как гастро, эно и агротуризм. Все подробности на официальном сайте курортов Краснодарского края, отметил Вениамин Кондратьев. По 11 мая на курортах региона будут работать около 3500 объектов размещения. Рассчитаны они на более чем 280 тысяч мест. Немного истории далее. В этот день, в 1945 году, советские войска полностью овладели столицей Германии, Берлином. Это был первый белорусский фронт под командованием маршала Жукова. Гарнизон противника, оборонявший город, прекратил сопротивление, сложил оружие и сдался в плен. К вечеру 2 мая советскими войсками было взято в плен в Берлине более 100 тысяч немецких солдат и офицеров. Берлинская операция дорого обошлась нашим войскам. Их безвозвратные потери составили десятки тысяч человек. Более 600 участников Берлинской операции были удостоены звания Героя Советского Союза. В станице Днепровской Тимашевского района прошел второй краевой материнский форум «Все для фронта, все для победы». Гостями мероприятия стали матери, жены, дети, родственники бойцов, погибших при исполнении воинского долга. В мемориальном сквере почтили память павших в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Почетный караул произвел залп, отдав дань памяти подвигам земляков. Родственники, местные жители возложили цветы к вечному огню, мемориальному комплексу семьи Степановых, стели, посвященные героям специальной военной операции гбюстом героев Советского Союза. Под музыкальное сопровождение духового оркестра торжественным маршем прошли военнослужащие, кадеты и учащиеся казачьих классов. Выставка работ современных художников Донецкой Народной Республики открылась в Сочинском художественном музее имени Жилинского. Проект готовился больше года, объединил 33 авторов, входящих в Союз художников России. В экспозицию вошли произведения живописи и графики. Всего представлено более 60 работ. Посетить выставку можно до 31 мая, в том числе по Пушкинской карте. На этом у меня пока все. Что еще станет известно казаку, расскажу вам ровно в полдень. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня погода дождлива, ожидается сейчас 5 градусов за окном. Днем будет до 9, к вечеру 7 тепла. Май с дождей и похолодание начался на Кубани. 13 с дождем в субботу по прогнозу в станицах Каневской и Кущевской. Плюс 11 осадки, а синоптики обещают сегодня в Белой Глине, Кореновске, Тимашевске и Тихорецке. 9 тепла, небо поплачет, выходной в Абинске, Крымске, Славянске, на Кубани, Услабинске. 8 выше нуля, осадки ожидаются в Армавире, Апшеронске, Белореченске, горячем ключе и Кропоткине. Плюс 6 к обеду и тоже дождь в Лабинске и поселке Мостовском. Привет, в этом часе отправляю в хутор Садовый. Есть такой в Тимашевском районе. У вас сегодня 11 градусов, слабый дождь и ветер, обещают синоптики. Дому вашему я желаю хорошей погоды, вам прекрасного настроения. Екатерина Блукарова, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи отдают ребенка в спорт не для того, чтобы он был здоров, а чтобы он мог дать сдачи. Это наши соседи не разводятся, потому что не разобрались, куда нажимать на госуслугах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты знал, что сегодня день у утки в Никарагуа?
1: Где?
0: Никарагуа.
1: А, да мне тоже родственники картинки в этих соцсетях присылали. Знаю, конечно. Ты что, святой праздник? В Никарагуа.

0: аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
1: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
2: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик ООО ЭЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар 214 ФЗ.

0: пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
3: Ну что опять за рок-концерт в машине?
4: Да просто Мурзик сильно нервничает.
3: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
4: Мурзик, это же просто песня какая-то.
3: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
5: Или за противопоказания требуется консультация специалиста.
6: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ — цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
9: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит». «Ох, слава Богу! Лишь бы б не болел!»
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Лидии Васильевой из Ейска.
2: Я варенички любила, и сейчас я их люблю. Правда, 10 килограммов набрала я за весну.
1: Реклама на Казак FM.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
9: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
10: Есть Профи Мол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
9: От идеи до реализации?
10: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
11: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
12: Эй, казаки!

0: Из поколения в поколение любовь к труду передают по наследству. Верность делу проносят сквозь годы. Трудовые династии.
1: Меня зовут Андрей Бобров, и я представитель трудовой династии медицинских работников. Наша династия началась с моего дедушки Мирошниченко Вениамина Автономовича, который всю свою жизнь работал врачом-хирургом. Также обе мои бабушки связали свою жизнь с медициной. Одна работала врачом-эндокринологом, вторая работала операционной медицинской сестрой. Нашу династию продолжила моя мама. Она более 42 лет отработала медицинской сестрой. Ну а дальше эстафету приняли дети. Это я врач-невролог, и моя сестра, она врач-психиатр. Я очень надеюсь, что нам удастся передать эту эстафетную палочку условную младшему ребенку. Он сейчас учится в 9 классе. На данный момент он хочет связать свою жизнь с медициной. А общий стаж нашей трудовой династии на сегодняшний день составляет более 215 лет. Конечно же, я хочу поздравить всех коллег с праздником, с 1 мая. Я хочу пожелать всем нам мира, здоровья, благополучия, чтобы мы с радостью шли на работу, и с еще большей радостью бежали вечером домой в наш спокойный, тихий, семейный, уютный очаг.
0: Трудовые династии.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поехали как-то два заядлых куба рыбака на Ахтанис сеточки посыпать. Ну, как говорится, обмыли это дело там по одной, по второй, по третьей. В общем, утром просыпаются на берегу, земля кругом перерыта, сети стоят. Один другому говорит: кумы, ну ты вчера, конечно, набрался. Кто ж сети на берегу ставит? Второй ему говорит: кумы, кто бы говорил, где ты греб, там я и ставил.

0: на Казак FM.
1: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
0: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. ООО «Мартин». Убирай тут 2-391-24-93. 142-455. Московская область. Ногинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак FM.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: На Кубани ровно полдень, к этой минуте казаку стало известно, кто стоит за успехами кубанских выпускников, на каком курорте восстановили входную арку на центральном пляже, нигде в эти дни проходит этап Кубка России по BMX фристайлу. В студии Екатерина Блокарова. Здравствуйте. На морском терминале в Туапсе ликвидировано открытое горение. На месте работают 143 человека. Привлечено 25 единиц техники. Об этом сообщает краевой оперативный штаб. Возгорание произошло в ночь на пятницу из-за атаки беспилотников. Накануне губернатор Кубани провел внеплановое заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций. Участие в нем приняли заместители главы региона, руководители профильных министерств и ведомств. По словам Вениамина Кондратьева, ситуация непростая, но ее необходимо контролировать. Глава края сообщил, предприняты все меры, на объекте установлены защитные устройства, чтобы нефть не попала в море. Жители и гости Туапсе должны оперативно получать достоверную информацию о ситуации, подчеркнул Вениамин Кондратьев. По поручению губернатора ликвидацию последствий ЧС на месте координирует его заместитель Дмитрий Маслов. Он доложил, что общая группировка сил и средств, занятых на ликвидации чрезвычайной ситуации, составляет около 800 человек и 48 единиц специальной техники. К другим новостям. До начала единого госэкзамена осталось меньше месяца, поэтому на учителях сейчас особая ответственность. Педагоги усиленно готовят выпускников. Чем выше будут их баллы, тем больше шансов поступить на бюджет высшие учебные заведения. В прошлом году 256 кубанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, причем шестеро из них добились максимального результата сразу по двум предметам. Гордится своими школьниками преподаватель информатики Краснодарского лицея номер 4 Светлана Гавриленко. В прошлом году четверо ее учеников сдали экзамен на 100 баллов. А всего за свою карьеру учитель воспитала более 10 таких высокобальников. И секрет прост. Главное – заинтересовать своим предметом школьников, поделилась с Казак-ФМ Светлана Гавриленко.
1: Когда меня спрашивают, как подготовиться к ЕГЭ по информатике, я говорю, начните с математики. База и фундамент по математике, они помогают мне получать такие высокие, скажем так, результаты. Очень много детей, они замотивированы. Здесь, конечно, результат работы целого нашего коллектива, всего нашего лицея, ну, плюс мотивация. То есть, если мы зажжем огонек любви к своему предмету в классе в седьмом, то на выходе к одиннадцатому мы можем получить очень высокие результаты.
0: По решению губернатора Кубани, стобальники, поступившие в местные вузы, получают премию в 100 тысяч рублей. Такую же сумму выплачивают и учителям, подготовившим этих ребят. Светлана Гавриленко на губернаторскую премию обновила оргтехнику. Педагог потратила деньги на покупку ноутбука. Такую поддержку учитель информатики считает очень нужной.
1: Это, конечно, и признание, и оценка результата работы педагога, и возможность еще лучше готовиться к урокам, еще больше давать ребятам знаний. Плюс поддержка не только педагогов, но и школ.
0: На Кубани премия за подготовку 100 бальников по ЕГЭ действует с 2022 года и стала важной частью поддержки педагогов. Помимо этого, в регионе действуют и другие меры поддержки работников образования. 1 000 000 рублей по программе «Земский учитель» для специалистов, переехавших в села, а также субсидии до 1 500 000 рублей на улучшение жилищных условий. В Анапе восстановили входную арку на центральном пляже. Она является одной из узнаваемых архитектурных деталей курорта. Арка была построена в середине 50-х годов и является популярной фотозоной для тысяч жителей и миллионов туристов, сообщила мэр Анапы Светлана Маслова. В ходе работ было выполнено бетонирование для восстановления целостности конструкции. Рабочие выровняли поверхности, провели шпатлевку и окраску. Специалистам осталось очистить и привести в порядок прилегающую территорию к знаменитой арке. Завершает выпуск новость Краснодара. Кубанская столица принимает третий этап Кубка России и всероссийские соревнования по BMX фристайлу в дисциплине парк. Турнир проходит на событийной площадке на улице Обрывной, 137. Участие принимают более 50 спортсменов старше 13 лет из более чем 15 регионов страны. Особое внимание приковано к категории элита, где выступят ведущие райдеры России. Среди них действующий чемпион страны Арсений Любишкин из Краснодара, который также лидирует по итогам предыдущих этапов Кубка. На этом у меня пока все. Что еще станет известно казаку, узнаете в 13 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. морских берегах кубанских в субботу дожди прольются, до 12 прогреется воздух, и зонтики пригодятся в Сочи. Плюс 13 и тоже осадки в Приморско-Ахтарске. 10 градусов сыра по прогнозу сегодня в Туапсе и Темрюке. В Анапе, Новороссийске 9 выше нуля. Погода пасмурная и ветреная. Без осадков, облачно, 7 градусов днем в Геленджике. Плюс 14, не будет хмуриться в выходной в Ейске. Привет в этом часе отправляю в село Горное Лоо. Находится такое под Сочи. У вас сегодня 11 тепла, слабый дождь и легкий ветер. Думу вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Полукарова, радио Казак ФМ.

Здравствуйте! На календаре 2 мая. Продолжаются майские выходные. И мы еще раз от всего сердца, от радиостанции «Казак-ФМ» поздравляем всех наших радиослушателей с праздником. Это программа «Варенички по вашим письмам». В студии я, Виктория Никитюк. Доброго вам дня! С поздравления для всего коллектива радио «Казак-ФМ», для всех радиослушателей, для поклонников радиостанции, для радиоэскадрона «Казак-ФМ» от Тамары Павловны Чеботаревой из станицы «Новомалороссийская». Начну эту программу. Сегодня я искренне поздравляю всех кубанцев и всех россиян с праздником весны и труда. Я желаю вам много сил и большого счастья, чтобы работа приносила только радость и чувство удовлетворенности, чтобы каждый день вдохновлял вас на новые смелые решения, чтобы всем вашим делам сопутствовало чувство гордости за ваш труд. Мирного неба над головой, крепкого вам здоровья, с праздником!

0: «Частушка для казака» от Татьяны Ивановой из Волгограда.
1: А я варенички люблю, и на них приветы шлю. Их услышала кума, сразу с грядки в пляс пошла.
0: Реклама на «Казак FM».
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
6: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
7: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
6: От идеи до реализации?
7: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Вареночки! Вареночки! На «Казак-ФМ».
10: Уже традиционными стали в программе «Варенички» по вашим письмам на радио «Казак-ФМ» ваши письма для наших защитников. Сегодня это письмо от Алексея Павловича Наумова из станицы «Ленинградская». Он поздравляет защитников нашей великой Родины с первомайскими праздниками, с наступающим Днем Победы. Дорогие наши, родненькие, пусть каждого из вас хранят все силы небесные. Возвращайтесь поскорее к своим семьям, к родным и любимым. Верим в нашу победу. Низко кланяемся вам до земли и ждем.

0: на Казак ФМ.
1: Тамара Дорофеевна Слуцкая из Армавира поздравляет всю свою семью, всех родных из Новокубанска, Армавира, Тихорецка, Краснодара и станицы Новощербиновская. Родные мои, поздравляю вас и хочу, чтобы все вы были здоровыми, счастливыми, и пусть мирным будет небо над нашими головами. 1 мая – отличный праздник. Желаю вам хорошего настроения, солнечной теплой погоды, приятных встреч и веселых весенних дней.
2: Я рано встаю, я песню пою, наверное, вечно.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Тамара Дорофеевна, я внимательно прочитала ваше письмо. Вы рассказали в нем, как впервые на Казак ФМ услышали песню в исполнении Афины «Улыбнись». «На душе было нехорошо», цитирую я ваши строчки. «Пришла из сада в дом и включила радиостанцию Казак ФМ. А там эта песня. Вы не поверите, я не только улыбнулась, я подпевать начала». Тамара Дорофеевна. Так и бывает у наших радиослушателей. Многие из них не выключают свои радиоприемники все 25 часов в сутки, шутим мы. Мы желаем вам крепкого здоровья, никогда не грустить. Вы пожелали родным и близким веселых дней, а мы желаем вам всегда хорошего настроения. Для вас поет Афина.

0: Частушка для казака от Мелании Клещевой из Краснодара.
1: Зятя я слово люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
5: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вареночки! На Казак-ФМ!
8: Алевтину Андреевну Дроздову из Ейска поздравляет дочь Катя с днем рождения. Мамочка, любимая, позволь тебе в этот день пожелать здоровья крепчайшего, душевного благополучия и изобилия во всем, о чем мечтается. Пусть все твои желания будут исполнены. А я хочу поблагодарить тебя за жизнь, за воспитание и за каждодневную поддержку. Любимая моя, живи долго. Очень-очень по тебе скучаю. Алевтина Андреевна, из письма от вашей дочери Кати я узнала, что ваша любимая певица Екатерина Шаврина. За русских по-русски. С днем рождения вас!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: 70-летний юбилей сегодня встречает Иван Петрович Синько из города Тихорецк. Вас, Иван Петрович, поздравляет сын Иван с семьей. Дорогой наш папа, ты опора и поддержка. Мы очень уважаем тебя, любим и ценим. А внуки твои, Денис и Артем, тебя просто обожают. Ты настоящий дед с большой буквы. Папа, дорогой, родной наш, никогда не грусти и не болей. Всегда будь в строю. С днем рождения! Иван пишет: все семьи Синько в Тихорецком районе и в Тихорецке с праздником, с 1 мая. Всем наш привет!

0: на Казак-ФМ.
1: Бабушка Ольга Ивановна Столбова из города Шахты поздравляет Любочку Кривую с 20-летием. Любовь живет в Лазаревском. Ольга Ивановна, бабушка пишет: «Дорогая Олечка, вот ты стала взрослой девушкой. Какая красавица, какая умница ты у нас, дорогая. Оставайся всегда таким же светлым человеком, с большим добрым сердцем и открытой душой. Желаю тебе, внученька, огромного счастья, крепчайшего здоровья и побольше незабываемых моментов в жизни. Улыбайся почаще, тебе так идет улыбка».

0: Частушка для казака от Зинаиды Козырь из хутора Стринский.
1: Приходите свататься, я не буду прятаться, я невеста хороша, выбираю жениха.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая, особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00. Нужны биг-бэги? Надежные крупногабаритные мешки? Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
4: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
5: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
6: Это письмо от нашей постоянной радиослушательницы Нины Афанасьевны Яковенко. В нем она поздравляет всех с праздником 1 мая. Огромный привет всем подружкам и друзьям по радиостанции «Казак-ФМ», всему эскадрону. Пусть у вас все ладится и спорится. Пусть настроение будет светлым и радостным. Пусть друзья никогда не подводят, а родные и близкие будут здоровы и счастливы. С 1 мая.

0: на Казак ФМ.
1: 18 после 50. Сегодня отмечает добрая, славная Людмила Николаевна Лях из хутора Труд. Именно она познакомила нас с радио Казак ФМ, самым замечательным радио на Земле. Это было в 2011 году. Мы ей за это так благодарны. Людмила Николаевна – верная, надежная подружка и отличная соседка. Замечательная мама, бабушка и прабабушка. Люда, Людочка, Людмила, оставайся всегда такой же милой. Будь хозяйкой, дипломатом, сердцем и душой богата. Применяй свое кокетство как взбодряющее средство. В жизненном водовороте пусть успех придет в работе. Нам любовь нельзя умерить, главное – любить и верить. Еще много долгих лет ты дари любовь и свет. Наша именинница вот уже 6 десяток лет доставляет нам почту и письма от любимой радиоволны. Храни тебя Бог, наша родная, любимая, несравненная. Твои соседи. Людмила Николаевна, принимайте поздравления и от радиостанции «Казак ФМ». Быть всегда в строю, быть самой красивой и самой любимой. Для вас песня в исполнении Сергея Сердюкова «Королева».

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Это письмо от Натальи Алексеевны Серегиной. Она от всей души поздравляет с майскими праздниками и с наступающим Днем Победы всех радиослушателей любимой волны. Желаю счастья, успехов, мирного неба над головой. А поздравить хочу свою подружку Людмилу Николаевну Лях с днем рождения. Это моя одноклассница. Почти всю жизнь дружим. Люда все еще работает в отделении связи. Вот уже 51 год. Колесит по хуторским улочкам. Она душевный, добрый человек. Дорогая Людочка, с днем рождения. Желаю счастья, бодрости, успеха. Меньше грусти, больше смеха. Долгой жизни без печали. Дети, чтобы уважали. Внуки радость приносили. Крепко бабушку любили. Ну и, конечно же, тебе крепкого-крепкого здоровья. Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Пишите письма и отправляйте их по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279, на Казак-ФМ в Вареничке по вашим письмам. С вами была я, Виктория Никитюк. Прекрасного вам отдыха! С праздником! Услышимся в программе «Варенички по вашим письмам» уже этим вечером в 18 часов. До встречи!

0: На Кубани 13 часов, и к этой минуте к закату стало известно, сколько храмов в нашем крае за последние 10 лет построено, кто из воспитателя в бизнес-леди перевоплотился и кого губернатор поздравил с днем рождения. В студии Екатерина Блукарова. Здравствуйте. В развитие Кубанского Приазовья инвесторы в 2025 году вложили порядка 89 миллиардов рублей. Об этом сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. По его словам, в прошлом году в объекты социальной сферы, инфраструктуру из краевого бюджета вложено порядка 2 миллиардов. Реализовано 26 мероприятий. Начиная с этого года, планируется увеличить финансирование не менее чем в 2 раза. В регионе также реализуются и федеральные мероприятия в рамках утвержденной стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. Министр экономики внес ряд предложений, которые, как он подчеркнул, будут способствовать скорейшему развитию муниципальных образований, расположенных на побережье Азовского моря. Стратегия развития Кубанского Приазовья охватывает сразу 5 муниципалитетов Краснодарского края. Это Ейский, Темрюкский, Щербиновский, Славянский районы, а также Приморско-Ахтарский муниципальный округ. За последние 10 лет в Краснодарском крае построено 119 храмов. Сейчас возводится еще 95. Это один из самых высоких темпов строительства церквей в России. Особое внимание уделяется духовному воспитанию детей. В 285 школах региона еженедельно проходит час духовности, а курс «Основы православной культуры» изучают 67 тысяч четвероклассников. На Кубани действует система казачьего образования от детского сада до высших учебных заведений. В ней обучаются более 112 тысяч ребят. Они регулярно посещают храмы, общаются со священниками и знакомятся с историей и традициями казачества. В этом году первых воспитанников примет новый казачий кадетский корпус в станице Динской. Там будут учить детей с опорой на православие, историю и культуру Кубани. В планах ежегодно набирать до 600 кадетов. Из воспитателя в бизнес-леди. Логопед из Гулькевичского района открыла свое дело благодаря социальному контракту. Лариса Кондратко – мама 4 детей. Долгое время проработала в детском саду. Специалист обратил внимание, что потребность в речевой коррекции встречается довольно часто и что занятий в детском саду не всегда достаточно. Оформив социальный контракт в рамках национального проекта «Семья», женщина получила 350 тысяч рублей и приобрела необходимое оборудование и мебель. Сейчас Лариса Кондратко проводит развивающие занятия с детьми, у которых проблемы с речью и дикцией. Губернатор поздравил ветеранов Великой Отечественной войны из Ейского района со 101-летием. Вениамин Кондратьев рассказал о боевом пути Афанасия Седых. Война застала Афанасия Тихоновича 16-летним юношей, когда он учился в спецшколе военно-воздушных сил в Курске. Боевой путь его прошел на Воронежском фронте, награжден орденами и медалями. После военных годов продолжил службу. В 60-х годах командовал авиаполком в станице Кущевской, а в 70-х был штурманом в Ейском высшем военном авиационном училище летчиков. Глава региона пожелал ветерану крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о Казаку, узнаете в 14 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре сегодня погода дождливая, сейчас за окном около 10 градусов, днем тоже 10, к вечеру 7 тепла, обещают синоптики. Май с дождей и похолоданий начался на Кубани, 13 и осадки в субботу, по прогнозу, в станицах Каневской, Кущевской, плюс 11, дождь, синоптики обещают в Белой Глине, Кореновске, Тимашевске и Тихорецке. 9 тепла, небо поплачет в выходной в Абинске, Крымске, Славянске, на Кубани и Усть-Лабинске, 8 выше нуля, осадки ожидаются в Армавире, Апшеронске, Белоруссии, Реченский, Горячем ключе, Кропоткине. Плюс 6 и тоже дождь сегодня в Лабинске и поселке Мостовском. Привет дневной улетает в хутор Нижний. Есть такой в Кореновском районе. У вас сегодня 10 тепла, слабый дождь и ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды. Екатерина Блукарова, радио «Казак-ФМ».
1: Спонсор часа. Компания «Славянский кирпич».
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.

0: Сергея из Майкопа.
1: Пятый год мой дед не спит, ничего не хочет. К радио Казах прилип, оторвать нет мочи.
0: Реклама на Казах FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
8: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
9: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
12: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
15: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
16: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки. Чистушка для казака от казачки Алены из Армавира.
2: Эх, казак, FM волна, чудесами ты полна. Под тебя мой огород урожай двойной дает.
1: Реклама на казак FM.
3: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
1: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18.00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая, любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
1: Людмила Беспалова. Людмила Беспалова. Ученый с мировым именем. Академик. Заведующий отделом Национального центра зерна имени Лукьяненко. Большую часть своей жизни она посвятила селекции озимой пшеницы, которая сегодня колосится на полях не только Кубани. Людмила Беспалова родилась в хуторе Дальнем Тбилисского района. Окончила Московскую сельскохозяйственную академию. В начале 70-х годов вернулась на Кубань. И с тех самых пор трудится в Краснодаре. Она вывела множество сортов пшеницы и тритикаля, гибрида ржи и пшеницы, которые способны выстоять при любой непогоде, и в жару, и в мороз. Под руководством Людмилы Беспаловой в Краснодаре создано свыше 170 сортов зерновых культур. Некоторые из них являются единственными в своем роде. Кубанскую пшеницу засевают не только в крае и в России, но и во многих республиках Средней Азии, в Закавказье и во многих зарубежных странах. Людмила Беспалова – заслуженный деятель науки России. Награждена медалями «Герой труда России», «Герой труда Кубани» за большой вклад в развитие Кубани второй степени. Всю свою жизнь она посвятила тому, чтобы кубанские поля радовали рекордными урожаями. А Краснодарский край и вся наша страна были обеспечены хлебом.
0: Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Звонит жена мужу на мобильник.
2: Ваня, ты где?
3: Я это... Где я? На охоте, ты же помнишь, я же на охоте.
2: Да? А кто это у тебя там рядом так громко дышит?
3: Так это... Как его этот... кто это? Медведь это... Да медведь у меня здесь дышит.
2: А, медведь, да? А чё он тогда стонет?
3: Так и это... ранил я его? Да, вот, ранил, лежит, стонет теперь.
2: Угу, ранил, значит. А почему у него голос женский?
3: Ну, ты знаешь что? Я вообще-то охотник, а не ветеринар.
0: Частушка для казака. От Лидии Васильевны из села Сергеевского.
4: В этот день пойду плясать, и начну я дробью, и руками, и ногами, а еще и бровью.
0: Реклама на Казак ФМ.
5: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
6: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
7: О, Мартин. Убирай тут 391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
8: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
10: Министерство экономики Краснодарского края информирует.
11: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
10: Подробности на сайте pds.napf.ru.
12: Для соседа.
13: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи. Угощение требует ответного угощения, гласит мудрая поговорка ногайцев, наследников некогда великой Ногайской Орды. Сегодня представители этого этноса расселились по всему миру. Большая часть их живет в Кавказских республиках, Дагестане, Чечне, Карачаево-Черкесии. Но есть еще и кубанские ногайцы. В Краснодарском крае их около 300 человек. Если ногайцы есть среди ваших соседей, то вы наверняка знакомы с их традицией гостеприимства. В прежние времена слова «гость» и «друг» на языке этого народа звучали одинаково. Это непреложное правило. Уважение к гостю передается из поколения в поколение и сохраняется повсюду, где бы ни жили ногайцы. Сами они неторопливые и умеренные в питании, для гостя никогда ничего не жалеют. Если намечается большой праздник, то заранее готовят плов, бешбармак и многие другие блюда, которые встречаются почти у всех народов Северного Кавказа. Так, у бабаюртовских и костяковских ногайцев популярны долма и кюрзе, заимствованные у кумыков. Хозяйки в домах кубанских ногайцев прекрасно готовят черкесский липш и карачаевский кышин. Есть одна особенность в том, как ногайцы подходят к приготовлению мяса. До готовности они стараются его почти не солить и не перчить, чтобы сохранить первоначальный вкус и аромат. Но удивит вас в гостях у ногайцев даже не мясо, а чай свежий, горячий. Они пьют его и утром, и в обед. Самые опытные хозяйки знают несколько рецептов приготовления ногайского чая, лучший из которых – шабар-шай с добавлением сливок и масла. Варят его так. 2 столовые ложки размельченного прессованного чая кладут в 2 стакана кипящей воды. Через 2-3 минуты, помешивая, добавляют 0,5 стакана молока или сливок и немного соли. Когда чай снова закипит, его снимают с огня, аккуратно процеживают и добавляют ложку сливочного масла. Многие во время варки добавляют немного гвоздики и перца, но я вам расскажу другой секрет. В процессе вымешивания чая несколько раз зачерпните его поварешкой и, подняв на высоту 10-15 сантиметров, вылейте обратно. В старину этот процесс считали своеобразной молитвой благодарностью Богу за еду и питье. Но на самом деле так чай насыщается кислородом и становится еще вкусней.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

0: клянусь.
1: Спонсор часа — компания «Славянский кирпич».
2: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич», 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
3: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

На Кубани 14 часов. К этой минуте казаку стало известно, сколько многоквартирных домов в Краснодаре в порядок провели, какой памятник в Сочи отремонтировали, нигде сегодня фонтаны включили. В студии Екатерина Полукарова. Здравствуйте. Число многодетных семей в России приблизилось к 3 миллионам. В них воспитывается порядка 9,5 миллионов детей. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что системная работа по продвижению многодетности продолжится до 2030 года. Уверенно удерживают лидерство по абсолютному числу многодетных семей Москва, Московская область и Краснодарский край. Про Краснодар далее. В 22 многоквартирных домах краевого центра завершили работы по капитальному ремонту. В большинстве отремонтировали крыши, в половине фасады. Также в порядок привели части внутридомовых инженерных систем. Всего в Краснодаре из плана на этот год привели в порядок 29 крыш, 19 фасадов, 2 подвальных помещения и 73 внутридомовые системы. Горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, тепло и электроснабжения. В общей сложности это 123 вида работ. Капитальный ремонт продолжается в 109 домах. Особое внимание уделяют замене коммуникаций. Всего в планах на этот год отремонтировать 174 многоквартирных дома в Краснодаре. 3 из них являются объектами культурного наследия. В Сочи на улице Клубничной в центральном районе привели в порядок памятник «Братская могила 45 советских воинов». Долгое время место было заброшенным, но в последние годы за ним следят активисты местного самоуправления и жители. На субботник пришли около 20 человек, работы было много. Вырвали сорняки, очистили могилу от мха, подпилили ветки, убрали мусор. После уборки участники покрасили памятники. А в Новороссийске сегодня включили 15 фонтанов. Расположены они в Южном и Центральном, а также Приморском районах. Перед включением специалисты провели техническое обследование. Для ремонта закупили новые насосы высокого давления и необходимое электрооборудование. В городе-герое создана отдельная специализированная бригада. Она теперь круглогодично занимается обслуживанием городских фонтанов. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, я расскажу в 15 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. По-прежнему прохладно. На морских берегах кубанских будет до 15. Погода пасмурная. Завтра в Ейске и Приморско-Ахтарске. 13 градусов, облачно в Темрюке. 11 тепла без дождей обойдется в воскресенье в Анапе, Новороссийске, Геленджике. Плюс 14 с дождем в Сочи. А в Туапсе, по прогнозу, тоже осадки и плюс 12 к обеду. Привет дневной улетает в село Борисовка. Есть такое под Новороссийском. У вас завтра 12 тепла, без осадков и свежий ветер подует. Дому вашему я желаю хорошей погоды, прекрасных вам выходных и отличного настроения. Екатерина Полукарова, радио «Казак-ФМ».

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком.

0: Данины Ивановны из столицы Черновской.
1: Что со мной случилось? В радио влюбилась. Шью, стираю, кушаю. Казак FM я слушаю.
0: Реклама на Казак FM.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства-пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Ой, кумушка, а поехали на природу?
10: О, здорово! А чем угощать будешь?
9: Да все будет, разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
10: Огород? Это где?
9: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные, пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем. Торговый комплекс «Огород».
10: Станица Елизаветинская, Степная, 419.
9: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
11: Каждый житель Краснодарского края может бесплатно получить юридическую помощь. Если вы оказались в сложной жизненной ситуации и нуждаетесь в консультации грамотного юриста, обращайтесь в Государственное юридическое бюро Краснодарского края. Остерегайтесь мошенников, которые вводят в заблуждение и под видом бесплатных консультаций навязывают платные юруслуги. Помните, что государственная юридическая помощь квалифицированная и бесплатная. Наш официальный сайт госюрбюро.краснодар.ру. Адрес центрального офиса для обращений. Город Краснодар. Улица Ставропольская, дом 78.
0: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
12: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
13: Начался сезон шашлыка? Приходите в «Доброцен». Тут есть все для пикника.
14: В «Доброцен» и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе, продукты и бытовая химия по

0: жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!
1: Шутки! Прибаутки! Частушка для казака от Шаровой Зинаиды из станицы Каневской.
2: Как включаю казачок, руки сразу на бочок, пляску так и топаю, сама себе похлопаю.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Из поколения в поколение любовь к труду передают по наследству. Верность делу проносят сквозь годы. Трудовые династии.
1: Меня зовут Зайцева Диана Васильевна. Я представитель трудовой династии водителей троллейбусов первого троллейбусного депо. Наша династия началась с моей бабушки, Зайцевой Татьяны Борисовны, и насчитывает общий стаж 104 года. Мы считаем, что наша профессия очень важна, потому что работа общественного транспорта имеет ключевое значение для социально-экономического развития города и качества жизни населения. Всех с праздником! С 1 мая!
0: Трудовые династии.
2: Когда душа поет.
3: Здравствуйте, я Татьяна Куртукова.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ну шо, кум, понравились вашему сынишке наши подарки?
2: Ой, разбил сыночек все подарки. И машинку разбил, и танк разбил. Елку сломал, все игрушки на елке поразбивал.
1: Что, и мой подарок разбил?
2: Да нет, кумы, ваш молоточек целый.
0: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
3: Напиши.

0: Кола?
1: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su. О, Мартин, убирай тут 2-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Мотоцикл, квадроцикл, мопед, мощный самокат. Мечта любого подростка. Не задумываясь, родители мечту исполняют. Пусть резвится, гоняет, привыкает к технике. А потом семья попадает в статистику. Вот она, сухая и страшная. За прошлый год на Кубани в дорожно-транспортных происшествиях травмы получили 1189 детей. В 90% случаев индивидуальные средства передвижения были подарены родителями. Полученные травмы, сломанные судьбы, не каждая опасная мечта должна сбываться.
4: При поддержке комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.
5: Для соседа... Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: На Кубани 15 часов. К этой минуте казаку стало известно, за пляжами какого курорта контроль усилят, кто выпускников усиленно готовят и куда из Крымского района партию деревьев доставят. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. За пляжами Анапы из-за неблагоприятных погодных условий усилят контроль. Ход работ по восстановлению прибрежных территорий на курорте обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Провел его губернатор Кубани. Он отметил, в связи с ухудшением погодных условий по всему региону, важно внимательно следить за ситуацией с паводком на пляжах Анапы. Главное, чтобы осадки не помешали планам и не остановили работы, которые начали на прошлой неделе. Важно завершить их к началу курортного сезона, чтобы открыть Анапу для отдыхающих со всей страны, сказал Вениамин Кондратьев. Как сообщил заместитель министра ГО и ЧС региона Станислав Камерный, ситуация находится под контролем, техника в карьере и на пляжной территории работает круглосуточно. Отсыпка песка по восстановлению пляжа Анапа началась 22 апреля. Всего определено 4 участка, где насыпят слой чистого песка не менее 50 сантиметров. До начала единого государственного экзамена осталось меньше месяца, поэтому на учителях сейчас особая ответственность. Педагоги усиленно готовят выпускников. Чем выше будут их баллы, тем больше шансов поступить на бюджет высшие учебные заведения. В прошлом году 256 кубанских выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, причем шестеро из них добились максимального результата сразу по двум предметам. Гордится своими школьниками преподаватель информатики Краснодарского лицея номер 4 Светлана Гавриленко. В прошлом году четверо ее учеников сдали экзамен на 100 баллов, а всего за свою карьеру учитель воспитала более 10 таких высокобальников. И секрет просто. Главное – заинтересовать своим предметом школьников, поделилась Казак-ФМ Светлана Гавриленко.
1: Когда меня спрашивают, как подготовиться к ЕГЭ по информатике, я говорю, начните с математики. База и фундамент по математике, они помогают мне получать такие высокие, скажем так, результаты. Очень много детей, они замотивированы. Здесь, конечно, результат работы целого нашего коллектива, всего нашего лицея, ну, плюс мотивация. То есть, если мы зажжем огонек любви к своему предмету в классе в седьмом, то на выходе к одиннадцатому мы можем получить очень высокие результаты.
0: По поручению губернатора Кубани, 100-бальники, поступившие в местные вузы, получают премию в 100 тысяч рублей. Такую же сумму выплачивают и учителям, подготовившим этих ребят. Светлана Гавриленко на губернаторскую премию обновила орг технику. Педагог потратила деньги на покупку ноутбука. Такую поддержку учитель информатики считает очень нужной.
1: Это, конечно, и признание, и оценка результата работы педагога, и возможность еще лучше готовиться к урокам, еще больше давать ребятам знаний. Плюс поддержка не только педагогов, но и школ.
0: На Кубани премия за подготовку 100-бальников по ЕГЭ действует с 2022 года и стала важной частью поддержки педагогов. Помимо этого, в регионе действуют и другие меры поддержки работников образования. Это 1 000 000 рублей по программе «Земский учитель» для специалистов, переехавших в села, а также субсидии до 1 500 000 рублей на улучшение жилищных условий. Про Краснодар далее. Министр спорта Кубани Дмитрий Новых посетил отделение спортивной борьбы в кубанской столице. Тренеры представили планы подготовки спорт-резерва для сборных команд России. Глава ведомства отметил, спорт воспитывает не только физические качества, но и нравственные ценности. Сегодня необходимо делать акцент на настоящих патриотов, спортсменов, которые защищают интересы страны на арене под российским флагом. В их честь следует проводить турниры, а портреты этих людей размещать в залах, чтобы молодежь равнялась на тех, кто прославляет родину трудом, характером и победами. Дмитрий Новых сообщил, что общая командная работа, в которой единый тренерский штаб, воспитанники региональной федерации спортивной борьбы и министерства. В преддверии Дня Победы администрация Нижнебаканского сельского поселения Крымского района готовит к отправке в Херсонскую область большую партию растений. 145 различных деревьев и кустарников передадут в Геническ. Это туя, казачий можжевельник, дёрнки, кипарисы и другие. Сегодня в поселке Жемчужном загрузили машины, которые уже завтра отправятся в путь. Растения высадят как сад памяти ко Дню Победы. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, расскажу в 16 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. Краснодаре завтра дождь, утром 8 градусов, днем и вечером синоптики обещают 10 тепла. На Кубани в воскресенье небо будет хмуриться, в Белой Глине станется Каневской-Кущевской, плюс 15 пасмурно. Облачно 14 градусов, в выходной будет в Тимашевске и Тихорецке. В Абинске, Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кропоткине, поселке Мостовскому и Слабинске до 10. Дождь по прогнозу. Тоже 10 тепла, небо тучами затянет завтра в Армавире, Крымске и Славянске на Кубани. В Кореновске и Лабинске в выходной плюс 12, зонтики и там пригодятся. Привет дневной улетает в село Новопавловка. Есть такое в Белоглинском районе. У вас завтра плюс 14, без осадков и слабый ветер. Дому вашему я желаю хорошей погоды, прекрасных вам выходных и отличного настроения. Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».

0: Лишь друзья, их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Начался сезон шашлыка. Приходите в Доброцен. Тут есть все для пикника.
3: В Доброцен и на природу. Товары для сада и огорода, для отдыха на природе. Продукты и бытовая химия по выгодным ценам. Ждем в Доброцене.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
8: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.

0: знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от Любови Резник из хутора Водного.
2: Светит месяц, луна, не пойду домой одна. Дайте провожатого, да только не женатого.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Выбор верный, вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
4: Отдых в санатории Бригантина на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный 15. Звоните 8 800 250 11.
5: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале Ботаника. При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик УЗ 3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар 214 ФЗ.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Из поколения в поколение любовь к труду передают по наследству. Верность делу проносят сквозь годы. Трудовые династии.
1: Меня зовут Кристина Раджабова. Я представитель почтовой династии Гершевичей-Раджабовых, которая насчитывает уже порядка полувека. Началась наша династия с моей тети, которая в 70-е годы в качестве первого места работы выбрала 48-е почтово-телеграфное отделение связи города Краснодара. В 17 лет моя мама решила пойти по стопам своей старшей сестры и тоже пришла в это отделение телеграфистом. На сегодняшний день почтовый стаж моей мамы составляет аж 27 лет. За эти годы она попробовала себя в разных почтовых профессиях. Долгое время была оператором связи, работала за кассой, с клиентами. Ей всегда очень нравилось взаимодействовать с людьми. Был период, когда мама работала специалистом по нормированию труда. За эти годы она пешком проходила все маршруты с нашими почтальонами и по городу Краснодару, и за его пределами. В 2013 году я тоже решила начать свою карьеру на почте с должности специалиста отдела кадров. Вот уже 13 лет я работаю в этой профессии. Мой брат также работал водителем-курьером на почте несколько лет. Вот такая глубокая семейная привязанность к почтовому делу. Мы знаем, наша работа необходима людям. Поздравляю всех с праздником, Днем весны и труда.
0: Трудовые династии.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, Петровна, а вот объясни, как ты это делаешь?
2: Что делаю?
1: Ну вот смотри, все наши мужики поехали на рыбалку. Значит, 100 пудов там пить будут, веселиться и так далее. Ну, все мы это прекрасно понимаем. А вот твой муж не поехал. Вот как ты это сделала?
2: Ой, да все очень просто. Набрала ему ванну с пеной, он дома и остался.
1: И что, вот так вот просто ванну с пеной набрала, и все, и он остался?
2: Девочки, я вам говорю, монтажная пена кого хочешь остановит.
0: Частушка для казака от Алексея Истеврюка.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
3: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В магазинах «Победа». Котлеты аппетитные «Гастрошеф». 249,90 за килограмм.
5: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: На «Казаке» всегда есть о чем поговорить и что послушать. Что происходит сегодня в Краснодарском крае? Как живут кубанцы и что их волнует? Об этом с экспертами и обычными жителями нашего региона по воскресеньям в 8 вечера беседует Алексей Орлов в программе «Разговор за жизнь».
8: Для соседа.
9: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Добрые соседи.
2: Гость – это подарок от Бога, говорят осетины. Если среди ваших соседей есть представители этого народа, то вы точно знаете, как приятно ходить к ним в гости. В осетинской семье вас встретят как самого дорогого родственника. Вообще, семья для осетина – понятие растяжимое. У них нет однофамильцев. Любые два человека с одинаковой фамилией – уже родственники, даже если в десятом колене. А уж про двоюродных и говорить не стоит. Это самая ближайшая родня. А все потому, что в горах, где осетины жили испокон веку, гость, преодолевший путь из одного ущелья в другое, считался чуть ли не явлением с небес. На Кубани, куда многие осетины перебрались в 19 веке, жизнь стала попроще, но обычай гостеприимства сохранился. И уж коль вас пригласили к себе соседи осетины, то непременно накормят до отвала и напоят до пьяна.
3: Кайфуем! Сегодня мы
2: Все, что осетины делают для гостя, не ради корысти, а от чистого сердца. Вообще, в характере этого народа доверчивость, иногда доходящая до наивности. Но не спешите этим пользоваться. Ведь если осетин потеряет веру в вашу добропорядочность, добиться его расположения снова будет уже невозможно. Осетины высоко ценят свободу и независимость, честь и человеческое достоинство, храбрость и отвагу, верность данному слову, взаимопомощь и в радости, и в горе. Есть у осетин такое понятие, как названный брат. Братьями могут назваться двое лучших друзей, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Круг знакомых у них очень широк. И если вы, например, решили жениться, упаси вас Бог не позвать всех без исключения на торжество. Многих вы обидите. Видите, а может и оскорбите своим невниманием. Родственные связи важны не только в праздники, но и в будни. Среди современных осетин даже есть придуманный термин «хионизм» от слова «хион», что в переводе означает «свой». И этим хионизмом они пользуются всегда и везде. У осетин не принять на работу своего невозможно. Обида не забудется никогда. Поэтому там, где работает один осетин, вскоре будут и его зятья, сватья, дети, друзья, друзья друзей и их родственники. Осетины всегда готовы протянуть руку помощи. И живя бок о бок с нами уже много столетий, они не раз укрепляли добрососедские отношения, доказывая, что умеют держать слово и подтверждать свои слова делом.
1: Добрые

На Кубани 16 часов. И к этой минуте казаку стало известно, с кем вице-губернатор Кубани Александр Агибалов встретился, где открыли центр подготовки волонтеров для фестиваля молодежи и где побывали учащиеся Курганинской детской школы художественной. В студии Екатерина Плукарова. Здравствуйте. Пожар на морском терминале в Туапсе полностью ликвидирован. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников в ночь на 1 мая. Всего в ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России, сообщает Краевой оперативный штаб. На заседании Краевой комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, работа продолжается в режиме повышенной готовности. Ситуация в Краснодарском крае остается стабильной и контролируемой. Глава края выразила благодарность пожарным, которые профессионально сработали в сложных, опасных для жизни условиях. Как рассказал глава Туапсинского округа Сергей Бойко, в гостиницах города остаются 51 человек, тех, кого эвакуировали ранее с территории рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Об этом сообщил глава муниципалитета. Он отметил, что люди обеспечены всем необходимым. Проработан вопрос размещения их в резервном фонде. Вице-губернатор Кубани Александр Агибалов встретился с финалистом кадрового проекта «Герои Кубани». В рамках проекта он является наставником военного летчика, участника специальной военной операции Александра Соколова. Он теперь занимает должность заместителя директора Центра «Патриот» имени Героя России генерала армии Казанцева. Александр Соколов не на словах знает, что такое патриотизм, и доказал это на передовой. Теперь на новом месте службы может своим личным примером показать, что такое патриотическое воспитание, и направить в нужное русло молодежь региона, подчеркнул Александр Агибалов. На встрече Александр Соколов рассказал о текущем этапе стажировки и планах на перспективу. В Сочи открыли центр подготовки волонтеров для фестиваля молодежи, который состоится в Екатеринбурге в этом году. Центр заработал на базе Сочинского госуниверситета. В первый день туда пришли те, кто уже участвовал в крупных событиях, и те, кто только мечтает стать частью истории. Волонтеры фестиваля молодежи 2024 рассказали новичкам о своем опыте. С каждым желающим проведут собеседование и тесты, проверят стрессоустойчивость и знания иностранных языков. Затем распределят по задачам. Кто-то будет работать со средствами массовой информации, кто-то сопровождать почетных гостей. Остальному научат в центре. По всей России откроют 28 центров подготовки волонтеров. А учащиеся Курганинской детской художественной школы посетили передвижную выставку портретов героев специальной военной операции под названием «Уголь Донбасса». Также ребята приняли участие в мастер-классе автора работ Сергея Марченко. Художник-портретист рассказал юным мастерам о свойствах художественного материала, об особенностях работы над портретом. Он их выполняет на крафтовой бумаге углем, что символично перекликается с темой Донбасса, крупнейшего месторождения угля, называемого «Сердцем России». Под руководством мастера 30 юных художников написали портреты своего земляка, жителя Курганинска и ветерана специальной военной операции Владимира Заворожного. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, расскажу в 17 часов. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. По-прежнему прохладно на морских берегах кубанских. Будет завтра до 15. Погода пасмурная в Ейске и Приморско-Ахтарске. 13 градусов, облачно в Темрюке ожидается. 11 тепла, без осадков в воскресенье в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Плюс 14 с дождем в Сочи. В Туапсе по прогнозу тоже осадки. И плюс 12 к обеду. Привет в этом часе отправляю в село Георгиевское. Есть такое в Туапсинском округе. Завтра у вас 11 градусов, слабый дождь и слабый ветер, обещают синоптики. Дому ваш Я желаю хорошей погоды, прекрасного вам настроения и отличных выходных. Екатерина Полукарова, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Зайчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать.

0: для казака от Мелании Клещевой из Краснодара.
1: Зятя я слово люблю, ему варенички сварю, а потом казак включу, обедом вкусным угощу. Ой,
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
4: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
5: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
6: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. На Кубани действует детский телефон доверия. Это бесплатная круглосуточная служба психологической помощи для детей, подростков и их родителей. Профессиональные психологи готовы оказать поддержку, помочь разобраться в сложных ситуациях и предложить пути решения проблем. Ежегодно специалисты помогают более 20 тысячам юных жителей Кубани и их родителям. Звонки анонимные и конфиденциальные. Столкнулись с трудностями? Звоните 8-800-2122 и с мобильного телефона короткий номер 124.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
10: Дорогие кубанцы, вас приветствует ансамбль казачьей песни «Криница».
11: Слушайте наши песни!

0: становится намного веселее, если представить, что тебе уже не пятый десяток, а все еще первая сотня.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака от казачки Людмилы Самсоновой из станицы Кавказской.
2: Режу на компот тайгу, кто поет там, не пойму. Веселятся у нас люди в праздники и даже в будни.
1: Реклама на Казак-ФМ.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Кампания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
6: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие.

0: театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 57.

0: Из поколения в поколение любовь к труду передают по наследству. Верность делу проносят сквозь годы. Трудовые династии.
1: Меня зовут Карина Петровская. Я представитель актерской династии. Моя династия началась с моих родителей. Мама Клара Сергеевна Крахмалева, заслуженная артистка Российской Федерации, приехала в наш театр «Опереты Краснодарские» сразу после окончания ГИТИСа в конце 40-х годов. Проработала здесь всю свою жизнь. Папа Лебединский Леонид Львович приехал чуть позже в наш прекрасный город. Он рижанин. И здесь уже получил звание заслуженного артиста Краснодарского края. Работал в филармонии. Был актером разговорного жанра, конферансье. Почему я продолжаю эту династию? Я с самого детства не мыслила своей жизни вне театра. Я считаю, что наша профессия очень нужная и очень важная, особенно сейчас. Мы дарим людям радость, красоту. Я хочу поздравить своих коллег, я хочу поздравить всех краснодарцев, кубанцев с 1 мая. Я хочу пожелать мира, добра, радости, здоровья, благополучия, всех земных благ.
0: Трудовые династии.
2: Когда душа поет.
3: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Представьте себе ситуацию. 4 часа ночи, звонок в дверь, муж открывает, а на пороге жена в хламину. Колготки порваны в одной туфельке. И муж ей говорит: ага, а, вот так вот значит, да? И ты думаешь, я тебя в таком виде домой пущу? А жена ему так, прислонившись рукой об косяк, отвечает: нафиг надо, я за гитарой.
0: Частушка для казака от Анны Кокановой из станицы Старорюшковской.
2: Я частушечка.

0: Оригинальная кола?
1: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
2: О, Мартин, убирай тут по 500-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
3: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. Geosnap Юг – ваш верный выбор. Geosnap Юг – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
4: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
7: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на «Казак-ФМ».
8: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
9: «Я фермер». Для соседа.
10: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа. На «Казак-ФМ».

На Кубани 17 часов, и к этой минуте казаку стало известно, а кого форум «Пилоты нового времени» в Краснодаре собрал, по каким предметам кубанские школьники на Всероссийской Олимпиаде отличились и с кем футбольный «Спартак» Геленджик сыграет. В студии Екатерина Полукарова. Здравствуйте. Несмотря на обильные осадки, ситуация в Краснодарском крае остается стабильной и контролируемой. Об этом сообщил губернатор Кубани на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Вениамин Кондратьев отметил, важно на местах непрерывно следить за обстановкой и обеспечивать визуальный контроль уровня воды. Система оповещения, пункт эвакуации, запас продовольствия – все это должно быть готово к любому развитию ситуации, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Оперативную обстановку доложил заместитель губернатора Дмитрий Маслов. Он отметил, в зоне риска находятся Апшеронский, Северский, Мостовский районы, Горячий Ключ и Сочи. Там ситуацию держат под контролем. Что касается Туапсинского округа, пока дожди на ход ликвидации ЧС не повлияли. Попадание нефтепродуктов в реку Туапсе не зафиксировано. Незначительные локальные подтопления есть в Белореченском районе. Около 20 дворов. Там уже работает откачивающая техника. Осадки в районе на данный момент прекратились, и вода начинает уходить, пояснил глава муниципалитета Сергей Сидоренко. Далее о событиях в Краснодаре. Форум «Пилоты нового времени» собрал на базе монтажного техникума порядка 500 участников. Это студенты средних профессиональных учреждений Краснодара, Кореновской и станицы Ладожской. Для ребят организовали различные активности и мастер-классы. Организаторы рассказали о перспективах беспилотных систем в самых разных сферах. Кроме того, молодые люди попробовали свои силы на симуляторах дронов. Дополню, в Краснодарском крае продолжается целевой набор войска беспилотных систем. Кандидатами могут стать мужчина от 18 до 45 лет. При подписании спецконтракта от Краснодарского края единовременно предоставляется выплата в размере 3 400 000 рублей. Перед заключением контракта все кандидаты проходят обучение, получают дипломы и сертификаты государственного образца. Новые успехи кубанских школьников в финале Всероссийской Олимпиады. Победителем заключительного этапа по основам безопасности и защиты Родины стал Владислав Зима, ученик 10 класса 24-й школы Новороссийска. А призером заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку стал Евгений Корниенков, 11-классник 14-й гимназии города Ейска. Главное интеллектуальное соревнование для учащихся в России организует Министерство просвещения страны. А жители Геленджика на футбол зовут. В воскресенье на стадионе «Спартак» состоится первый домашний матч в рамках краевых соревнований на Кубок губернатора Кубани сезона 2026 года. Соперник команды «Спартак» Геленджик – сопка героев из Крымского района. Это один из сильнейших соперников в группе, с которым геленджичане уже пересекались в прошлом сезоне. Матчи с участием этих команд традиционно проходят в напряженной борьбе. Начало игры в 17:00. Завтра вход свободный. На этом у меня пока все. Что еще станет известно о казаку, расскажу в 6 вечера. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. В Краснодаре завтра дождь. Обещают синоптики, утром будет 8 градусов, днем и вечером около 10. На Кубани в воскресенье небо хмуриться будет. В Белой Глине, станицах Каневской, Кущевской плюс 15. Пасмурно. Погода облачная, 14 градусов. В выходной в Тимашевске и Тихорецке. В Абинске, Апшеронске, Белореченске, Горячем Ключе, Кропоткине, поселке Мостовском и Усть-Лабинске до 10. Дождь по прогнозу. Тоже 10 тепла. Небо тучами затянет в Армавире, Крымске и Славянске на Кубани. В Кореновске, Лабинске в выходной плюс 12, зонтики и там пригодятся. Привет в этом часе отправляю в хутор Хабль. Есть такой в Абинском районе. У вас завтра 11 выше нуля. Слабый дождь и ветер, обещают синоптики. Дому вашему я желаю хорошей погоды, вам прекрасных выходных и отличного настроения. Екатерина Плукарова, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут сцепиться языками на лестничной площадке, а потом сыграть свадьбу. Это наши соседи не боятся ничего в жизни, кроме счета после посещения стоматолога. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: А, Петрович, Йоу. А ты на выходные занят?
1: Давай ближе к сути, Русланчик. Последний раз, когда ты мне этот вопрос задал, мы с тобой поехали тебе бассейн на участке копать. Чё надо?
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Чистушка для казака от Ирины из Москвы.
5: Если грустно нам бывает, делать нечего совсем, сразу радио включаем, любим мы Казак FM.
4: Реклама на Казак FM.
6: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, Парамакс вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. Славянский кирпич, 8 800 100 0401. Время строить, время брать.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кирпич». Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
9: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент. В одном месте. Под любой проект.
8: От идеи до реализации?
9: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1.
10: Аптеки «Здоровье». Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
11: Аптеки «Здоровье» работают с 1999 года.
12: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
13: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
14: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
15: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
16: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
18: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
19: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший.

0: Частушка для казака. От казачки Анастасии из Приморско-Ахтарска.
1: Вместо дела и работы кто тут травит анекдоты? Я ж частушки сочиняю, пирогами угощаю.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 200 50 11.
6: Михалыч, привет! Ты куда это в такую рань? Выходной же!
7: Здорово, Николай! Да вот решил в огороде попробовать поторговать.
6: Ха-ха! И сколько будет твоя редиска стоить? Как самолет?
7: Да не, я узнавал. Условия выгодные. Скидки по аренде до конца года. Раз. Места оборудованы. Два. Привози свою продукцию и торгуй.
6: Торговый комплекс «Огород». Выбирайте и занимайте свое прибыльное торговое место на ярмарках выходного дня. Станица Елизаветинская, Степная, 400.

0: 19. И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
1: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205.

0: Из поколения в поколение любовь к труду передают по наследству. Верность делу проносят сквозь годы. Трудовые династии.
1: Меня зовут Андрей Бобров, и я представитель трудовой династии медицинских работников. Наша династия началась с моего дедушки Мирошниченко Вениамина Автономовича, который всю свою жизнь работал врачом-хирургом. Также обе мои бабушки связали свою жизнь с медициной. Одна работала врачом-эндокринологом, вторая работала операционной медицинской сестрой. Нашу династию продолжила моя мама. Она более 42 лет отработала медицинской сестрой. Ну а дальше эстафету приняли дети. Это я врач-невролог, и моя сестра, она врач-психиатр. Я очень надеюсь, что нам удастся передать эту эстафетную палочку условную младшему ребенку. Он сейчас учится в 9 классе. На данный момент он хочет связать свою жизнь с медициной. А общий стаж нашей трудовой династии на сегодняшний день составляет более 215 лет. Конечно же, я хочу поздравить всех коллег с праздником, с 1 мая. Я хочу пожелать всем нам мира, здоровья, благополучия, чтобы мы с радостью шли на работу и с еще большей радостью бежали вечером домой в наш спокойный, тихий, семейный, уютный очаг.
0: Трудовые династии.

0: Лазерная коррекция зрения в Новороссийске. 20 тысяч рублей за оба глаза. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Мы рядом на Видово 16. Звоните 790303. Сайт clkc123.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Акции действуют до 31 мая 2026 года.
2: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
3: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
2: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель. Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазинах «Победа». Пломбир с печеньем в шоколадной глазури с арахисом. 58,90. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Для соседа.
9: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

На Кубани 6 вечера, и к этой минуте Казаку стало известно, сколько многоквартирных домов в кубанской столице капитально отремонтируют, в каком поселке Курганинского района заработал новый фельдшерско-акушерский пункт, и с кем футбольный Краснодар встретится на выезде. В студии Екатерина Полукарова. Здравствуйте. Режим готовности из-за ливни и сильного ветра ввели в Краснодарском крае по 4 мая. Включительно прогнозируют сильные дожди, грозы, порывы ветра до 22 метров в секунду. В связи с этим городские службы Краснодара переведены в режим повышенной готовности. Объявлено штормовое предупреждение на период майских праздников в городе. Особое внимание уделят уровню воды в реке Кубань. Ситуацию контролируют спасатели и специалисты единой дежурно-диспетчерской службы. Для оперативного реагирования подготовлены 24 единицы водооткачивающей техники и 16 мотопомп. При необходимости их направят в наиболее поврежденные подтоплениями районы. Горожанам и туристам рекомендуют следить за прогнозом погоды и воздержаться от походов в лес и горы в период непогоды. Про Краснодар далее. В 22 многоквартирных домах кубанской столицы завершили работы по капитальному ремонту. В большинстве отремонтировали крыши, в половине – фасады. Также в порядок привели часть внутридомовых инженерных систем. Всего в Краснодаре из плана на этот год привели в порядок 29 крыш, 19 фасадов, 2 подвальных помещения и 73 внутридомовые системы. Горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, тепло и электроснабжения. В общей сложности провели 123 вида работ. Капитальный ремонт продолжается в 109 домах. Особое внимание уделяют замене коммуникаций. Всего в планах на 2026 год отремонтировать 174 многоквартирных дома в Краснодаре. 3 из них являются объектами культурного наследия. В поселке Ощебено-Заводском Курганинского района начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Здание построили по краевой госпрограмме развития здравоохранения. Медпомощь там будут получать 420 жителей поселка, в том числе более 70 детей. В современном здании, которое соответствует всем санитарным нормам и оснащено необходимым оборудованием, получится получить плановую экстренную помощь, пройти профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию. Как отметила первый замминистра здравоохранения Кубани Ирина Визовская, главная задача — создать комфортные условия для оказания качественной медицинской помощи даже в самых отдаленных и труднодоступных территориях. В прошлом году на Кубани завершили строительство 14 фельдшерско-акушерских пунктов, лицензирование и открытие которых состоится в этом году. Также в 2026 в планах ввести в эксплуатацию 4 офиса врача общей практики. В завершении о спорте. Футбольный Краснодар 3 мая в Самаре сыграет с местным Акроном. Матч состоится в рамках 28-го тура российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. Черно-зеленые возглавляют турнирную таблицу 60 очками. Подопечные Мурада Мусаева опережают питерский «Зенит» на 1 очко. Акрон располагается на 11-й строчке, имея в активе 27 очков. Краснодар провел против Акрона 4 матча. В 3 из них «Быки» одержали победу, а один завершился в ничью. Трансляция матча «Акрон-Краснодар» покажет один из спортивных телеканалов. На этом у меня сегодня все. Что еще станет известно Казаку завтра, узнаете. Больше новостей на сайте kazak.fm. В завершении выпуска о погоде. По-прежнему прохладно на морских берегах кубанских. Будет завтра до 15. Погода пасмурная ожидается в Ейске, Приморско-Ахтарске. 13 градусов. Облачно будет в Темрюке. 11 тепла. Без дождей обойдется в воскресенье в Анапе, Новороссийске и Геленджике. Плюс 14 напротив, с дождем в Сочи. В Туапсе по прогнозу тоже осадки и плюс 12 к обеду. Вечерний привет отправляю в село Михайловский перевал. Есть такое под Геленджиком. У вас завтра плюс 9. Дождь и ветер, обещают синоптики. Дому вашему я желаю хорошей погоды. С вами была Екатерина Полукарова, радио «Казак-ФМ».

Доброго вечера, приятных встреч, хорошего настроения. Желает вам радио «Казак-ФМ». Начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Здравствуйте. У меня в руках поздравления с Первомаем и с днем рождения для одноклассницы Верочки Колесниковой из Павловской, пишет Валентина Андреевна Иванова. Верочка, я желаю тебе крепкого здоровья, счастья, пусть радуют родные, пусть окружают нежностью, любовью, искренней заботой и теплом. Хочу поздравить с праздником весны и труда подруг. Таечку Коваленко, Валюшу Левченко, Раечку и Ваньку. Дорогие мои, вам желаю здоровья богатырского, счастья огромного, ангела-хранителя и долгих лет.

0: «Частушка для казака» от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Клуб играет на гармошке, а я рядышком стою. Он частушки сочиняет, а я тут же их пою.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
3: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте. Под любой проект.
2: От идеи до реализации?
3: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о праве на господдержку по социальному контракту. Воспользоваться им могут малоимущие жители Кубани. Заключить соцконтракт можно по направлениям. Поиск работы – 19 817 рублей единовременно. В случае трудоустройства – 19 817 рублей в течение 3 месяцев. Открытие ИП – до 350 тысяч рублей. Ведение личного подсобного хозяйства – до 200 тысяч рублей. Преодоление трудной жизненной ситуации – не более 118 902 рублей. Оформить соцконтракт можно через портал госуслуги, в Управлении соцзащиты населения по месту жительства или МФЦ. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
9: Вареночки! Вареночки! На «Казак-ФМ».
10: Друзья, я напомню, что ваши письма прилетают в программу «Варенички» по вашим письмам на «Казак-ФМ» по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. Пишите письма, отправляйте их заранее. Я рекомендую за месяц до даты поздравления. На лицевой стороне конверта, где мы не мешаем с вами почтовым работникам, напишите, на какую субботу число или на какое воскресенье число, во сколько, в 12 или в 18 часов ваша заявка. Внутри письма вы обязательно повторяете эту информацию. На когда? Затем пишите, кто кого с чем поздравляет. Не забывайте проставлять ударения в трудных именах, фамилиях и над названиями населенных пунктов. Укажите песню, какую бы вы хотели подарить тому, кого вы приветствуете. А мы всегда ждем ваших писем. Виктория Викторовна Круглова, с днем рождения, с ягодной датой вас поздравляет муж Сергей. С 45-летием тебя, любовь моя. Я искренне желаю тебе, моя Викочка, огромного счастья, чтобы все желания сбывались и мечты превращались в реальность. Всегда смело смотри вперед. Пусть близкие и родные будут рядом. Желаю тебе крепкого здоровья, вечной молодости, красоты, семейного счастья и чтобы все в жизни получалось так, как ты хочешь.
11: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Евдокию Станиславовну Барько из Сочи любимую бабулечку поздравляет внук Сергей. Бабулечка родная, ты всегда была и будешь самой главной в нашей семье. Ты наше семейное солнце. Ты маяк, указывающий путь. Все родные и близкие всегда спешат посоветоваться с тобой, с моей мудрой бабулей. Бабушка, всегда будь здоровой. Оставайся всегда такой же неравнодушной, активной, веселой. Мы очень любим тебя.

0: «Чистушка для казака» от казачки Екатерины из Краснодара.
1: Рожь густая, золотая, колосится, тянется, на Кубани урожай, хлеба всем достанется.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай 120-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Отдых в санатории «Бригантина» на Черном море. Идеально для семьи. Шведский стол, аквапарк, анимация, огороженный пляж. С нами ваш отдых будет незабываемым. Витязева, проезд Дивный, 15. Звоните 8 800 250 11.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Люба, братцы, 103.9 FM.

0: «Батьки» на «Казак-ФМ».
1: Аллу Ивановну и Владислава Даниловича Пиненко из Ростова-на-Дону с 20-летием совместной жизни поздравляют дети. Дочь Светлана и сын Сергей. Дорогие мамочка и папа, 20 лет вы вместе, 20 лет любимы друг другом. Вы достойный пример настоящей семьи. Дорогие наши, мы хотим, чтобы вы жили долго-долго, были здоровы и счастливы. Пусть все жизненные неурядицы останутся позади. Пусть печали и беды обойдут вас стороной. Мира вашему дому, покоя вашим беспокойным сердцам. Очень любим вас, очень бережем и ценим. Ну а сегодня, молодожены, горько –

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Танечка Светлакова встречает свой 5-й день рождения. Танюша, в нашей программе вас поздравляют мама Анита и папа Андрей. Присоединяются к поздравлению бабушки и дедушки. Милая наша девочка, Светик наш ненаглядный, Светочка, с днем рождения! Ты уже совсем большая. Ты умеешь читать, учишься писать. А мы, дорогая девочка, умница наша, гордимся тобой. Мы желаем тебе расти здоровой, красивой, счастливого детства и самых-самых прекрасных долгих лет.

0: Сутки на Казак ФМ.
1: Евдокию Ивановну Ковалеву с 85-летием поздравляют родные, близкие и соседи. Дорогая, родная, любимая наша, в день твоего рождения мы пожелаем прежде всего крепкого-крепкого здоровья, счастья и мира. Оставаться всегда такой же гостеприимной и доброй. Как приятно всегда побыть рядышком с тобой, провести время. Евдокия Ивановна, ваши родные, близкие соседи объясняются вам в любви и уважении. А мы, радио Казак ФМ, шлем наш поздравительный привет и желаем долгих, мирных, счастливых лет.

0: Частушка для казака. От казака Валентина из станицы Холмской.
1: Не расстанусь казаком, радость он приносит дом. Песни, сказки и советы любят взрослые и дети.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
6: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
7: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Цветущее сердце земли. Пронзительная история о памяти, жизни и великой победе. Главный символ – цветы. От мирной красоты садов накануне войны через суровые годы оккупации к торжеству победы. Эмоциональное путешествие в театральной постановке Дворца искусств премьера «Цветущее сердце земли». Ждем вас 6 мая в 18:00 по адресу Стасова, 175. Билеты приобретайте в кассе или на сайте Дворца искусств премьера. 6+.
9: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
10: Телефон рекламной службы
11: 205-57-75. Министерство экономики Краснодарского края информирует.
12: Хотите накопить, но не знаете как? У жителей России появилась новая возможность. Программа долгосрочных сбережений. Копите на любые цели с гарантией и поддержкой государства. Программа долгосрочных сбережений.
11: Подробности на сайте pds.napf.ru.
13: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
14: Пятилетие совместной жизни, день свадьбы сегодня отмечают Вера и Кирилл Березовы, жители станицы Ивановская. Вас поздравляют родители Петр Павлович и Екатерина Ильинична, Оксана Викторовна и Андрей Андреевич. Дорогие наши дети, мы хотим пожелать вам мирного неба и домашнего тепла, уюта в вашем доме. Пусть на работе будет все хорошо. Пусть будут достаток и благополучие. Пусть все задуманное исполняется у вас с легкостью. Во всех начинаниях сопутствуют удача и успех. Пусть детки растут красивыми, здоровыми, счастливыми. Мы любим вас. Горько. А мы, радиостанция «Казак-ФМ», Вера и Кирилл, пожелаем вам успехов, удачи, улыбок и радости в каждом дне.
15: Я к тебе приду, я тебе возьму за руку. Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: В этом письме родители поздравляют Виктора Петровского с 15-летием. Сыночек, родной наш, мы желаем тебе крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть в учебе не будет неудач. Пусть везет во всем. Пусть друзья будут верными, надежными. А в будущем встретится любовь большая и на всю жизнь. Найди дело жизни по душе и будь счастлив, сыночек. Пусть хранит тебя Господь.
0: Я в

0: на Казак-ФМ.
1: И еще одно поздравление в программе для Веры и Кирилла Березовых. С пятилетием совместной жизни вас поздравляют друзья Андрей и Сусанна. Милая наша Верочка и дорогой Кирилл, пусть ваша любовь и счастье не кончаются. Пусть путь ваш будет надежным и верным. Никогда не забывайте день вашего знакомства и день свадьбы. Пусть хранит вашу любовь ангел-хранитель. Поздравляем!

0: Казак ФМ.
1: Братику Семену Борисенко шлет привет из Москвы его сестра Ольга Виль. Дорогой мой братишка Сема, захотелось сделать тебе приятное и отправить мой московский привет тебе в Краснодар. Братик дорогой, желаю тебе море удачи и дачу у моря. А если серьезно, то хотелось бы пожелать прежде всего душевного равновесия, мудрости, веры в себя. Пусть душа поет и сердце радуется каждому прожитому дню. Желаю тебе крепкого здоровья, прекрасного настроения. Пусть везение бьет ключом. Скучаю по тебе, мой брат. Именно этим письмом от Оли мне захотелось завершить эту программу. Так здорово, когда хочется сделать кому-то приятное, а особенно, когда этот человек близкий, родной, о ком скучаешь, кого не хватает. Просто так, от души, от всего сердца, с любовью. Друзья, на этом все. Программа «Варенички по вашим письмам» завершена. Я желаю вам прекрасного продолжения этого вечера в компании «Казак-ФМ». С вами была Виктория Никитюк. До встречи!

0: Маяк ФМ. Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик УЗ 3 ЮСИ «Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар 214 ФЗ.

0: Частушка для казака от Виктора Хлопова из Краснодара.
1: Мне без вас, казаки, фэн, скучно жить на свете. Сплю, работаю и ем, я под песни эти.
0: Реклама на Казак-ФМ. Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
2: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. Алмак Плюс. Три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. Алмак Плюс. Профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Только сейчас Алмак Плюс по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
6: Есть Профимол. Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
5: От идеи до реализации?
6: Именно. Профимол. Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
7: Коль, а Коль, давай попробуем взять торговое место в огороде.
8: Где?
7: Ну, в огороде.
8: Да ты шо? Там же аренда. Ого-го будет.
7: Да нет. Кума говорит, там скидки по аренде на весь год. Каждое место оборудовано, никаких хлопот и затрат. Только вези свою продукцию и торгуй. Коль, ну поехали, а?
8: Торговый комплекс «Огород». Звони 8-861-205-15-25.
7: И запомни, нынче в моде продавать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая, любящая и преданная. Ее красота – это сила, которой нет равных. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. На Казак-ФМ.
1: Раиса Никольская. Ее упорство и любовь к земле превратили скромное хозяйство в гордость страны. Раиса Никольская более четверти века возглавляла совхоз «Геленджик». Родом она из Краснодара, а на курорт переехала во время войны. Трудилась на хлебозаводе. В 1956 году Раисе Никольской поручили возглавить совхоз «Геленджик». Хозяйство тогда переживало трудный период. Не хватало рабочих рук, жилья для людей, техники, средств. Но молодая женщина не испугалась, не опустила руки. Она твердо решила все изменить. А начала с заботы о людях. Добилась строительства жилья для рабочих, открыла детские сады и школу, возвела дом культуры в Мариной роще. Когда коллектив почувствовал поддержку, дело пошло быстрее. В бригаде были в основном молодые женщины. Им пришлось заново возделывать каменистую землю Геленджика, зачастую вручную. Раиса Никольская всегда была рядом, поддерживала и сама бралась за лопату. А когда среди камней зазеленела лоза, вся бригада плакала от радости. Земли в совхозе становилось все больше. Росли на ней новые сорта винограда. Урожай увеличивался. Совхоз гремел на весь Советский Союз, получал миллионные прибыли. Там стали создавать сорта вин, которые прославили Геленджик на весь мир. Когда Раиса Никольская уходила на пенсию, передала новому директору в 10 раз больше виноградников, чем получила когда-то сама. Она успевала и руководить предприятием, и принимать активное участие в жизни Геленджика, помогала людям. В городе о ней говорили с любовью и уважением, как о родном человеке. Наша Рая. За выдающиеся достижения Раиса Никольская была удостоена звания Героя социалистического труда. Сегодня Геленджик – один из лидеров виноделия в крае. В этом есть и ее заслуга.
0: Сила женщин. Сила женщины. На Казак-ФМ. Эй, казаки! В поле, в цель!

0: «Частушка для казака» от казачки Анастасии из Приморско-Ахтарска.
1: А чтобы печка разгоралась, надо жару поддавать. Чтоб частушка лучше пелась, надо пляской помахать.
0: Ох! Реклама на «Казак-ФМ».
2: Лечение катаракты за один день в Новороссийске. В наличии все виды искусственных хрусталиков от бюджетных до премиум-класса. Черноморский центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Новороссийск, улица Видова, 16. Телефон 79-0303. Сайт clkz123.ru.
3: Имеется противопоказание, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Как увеличить прибыль и повысить потенциал предприятия без дополнительных затрат? Федеральный проект «Производительность труда» реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Он помогает участникам внедрять современные подходы, оптимизировать процессы и повышать квалификацию сотрудников. Порядка 400 компаний Краснодарского края уже активно используют бережливые технологии в своей работе. Совместный результат – экономический эффект в размере 147,5 миллиардов рублей. Станьте лидером в своей отрасли. Присоединяйтесь к федеральному проекту «Производительность труда».
8: Подробнее на сайте производительность.рф при поддержке Министерства экономики Краснодарского края.
9: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 30 апреля 2026 года. Застройщик УЗ 3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар, 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Казак-ФМ. Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
1: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
2: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
1: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК «Мебель». Кухни АСК «Мебель» — это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК «Мебель». Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмак Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмак Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Только сейчас «Алмак Плюс» по низкой цене в аптеках здоровья.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в Адыгейске, Кореновске, Кропоткине, Тихорецке, Ейске, Апшеронске, Белореченске, Туапсе и Джубге. Звоните 8-952-81-11-888. 8-952-81-11-888.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

0: Марина, а что такое? Я вижу, ты сегодня совсем не в настроении. Да! Поехали с Колькой разводиться. Не доехали. И шо так? Да! Разругались.
1: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли нам гарную песню?
2: Всем привет, с вами я, Зара. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Знаете, что я понял за последнее время? Деньги, товарищи, это не главное. Главное, чтобы они были.
0: Частушка для казака от казачки Натальи из Краснодара.
2: А если любишь ты писать и частушки сочинять, отправляй скорее строчки, будем вместе танцевать. Ох ты!
0: Реклама на Казак ФМ.
3: Ты идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь, «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Аптеки. Здоровье. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем.
7: Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
9: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
12: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки. «Геоснап-Юг» – ваш верный выбор. «Геоснап-Юг» – крупнейший склад в Краснодаре. Биг-бэги всегда в наличии. Доставка в день заказа. Звоните 8-861-292-97-76. Скажи «Казак ФМ», получи скидку.
14: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода Йода Дюшес» 69,90 за 2 литра.
15: Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
16: Выбор верный. Вам сюда. Обращайтесь, господа. Все керамика у нас. Цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас. Дом построить в самый раз. Славянский кирпич. 8 800 100 0401. Время строить. Время брать.
17: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
18: Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальность. Специальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
19: Для соседа.
20: Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа. На Казак ФМ.

0: «Частушка» для казака от Валентина Копылова и станицы Холмской.
1: Любим мы «Казак ФМ», очень нравится он всем. Он нам всем без исключения поднимает настроение.
0: Реклама на «Казак ФМ».
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин, убирай 102-300-391-24-93. 142-455, Московская область, Ногинский район, город Электроугли, улица Центральная, дом 109.
5: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
6: Наконец-то. Сколько я об этом думала.
5: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСК-мебель.
7: Кухни АСК-мебель – это не просто мебель. Это пространство, где рождаются ваши лучшие идеи, где собирается вся семья, где каждый день наполнен уютом и гармонией. АСК-мебель. Закажите бесплатный дизайн-проект на нашем сайте askmebelkrd.ru. Телефон 8-918-223-00.
8: Опять ремонт. Нам нужен результат, а не бесконечные нервы и траты.
9: Есть «Профимол». Там все сразу. Материалы, свет, инструмент в одном месте под любой проект.
8: От идеи до реализации?
9: Именно. «Профимол». Все в одном месте найдем. Тургеневское шоссе 20/1Б.
10: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
0: Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Ингушская народная сказка «Возвращение благодати». Однажды некий человек проснулся утром, вышел во двор и увидел, что по свежевыпавшему снегу идут следы из его дома, но во двор следы не вели. Задумался он и стал гадать, что бы это могло быть. Решив выяснить, он отправился по следу, который привел его к пещере. Подойдя к пещере, он крикнул:
2: «Не оставляя следов к моему дому, но оставляя их, покидая мой дом, кто-то ушел. Кто же он?»
1: Какой-то голос ему ответил: «Это я, благодать, которая рассердилась на тебя и покинула твой дом. Зря ты трудился и пришел за мной». Тогда человек начал очень просить ее вернуться, говоря, что он очень обездоленный человек и без благодати пропадет. Благодать ответила: «За то, что ты потрудился и пришел за мною, я дам тебе что-нибудь другое, что пожелаешь сам или твоя семья, но не проси меня вернуться к тебе», — подумал человек и сказал:
2: «У меня мало ума. Если ты позволишь, я посоветуюсь дома».
1: Благодать согласилась. Он вернулся домой и все рассказал. Ему стали советовать попросить кто золото, кто зерна. Младшая же сноха сказала:
3: «Попроси нашей семье согласия. Там, где его нет, ничего не будет».
1: Послушал он ее и пошел в пещеру, где у благодати попросил согласия своей семье. И тогда благодать сказала: «Обхитрили вы меня, даю вам согласие. А где согласие, там должна быть и я. Поэтому возвращаюсь к вам». Вот и сказке конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и засыпай. Сказочных тебе снов!

0: Казак FM. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
4: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
5: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: В магазинах «Победа». Рис для плова «Царица полей» 99,90 за килограмм. Предложение действует с 1 по 31 мая 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205 50.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете «Казак-ФМ». Не переключайтесь.
2: Не

0: что опять за рок-концерт в машине?
1: Да просто Мурзик сильно нервничает.
0: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
1: Мурзик, это же просто песня какая-то.
0: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
2: Имеется за противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Краевое министерство труда и соцразвития информирует о мерах поддержки многодетных семей. С этого года кубанские семьи смогут получить мат-капитал на третьего и каждого последующего ребенка, рожденного после 1 января 2026 года. В 2026 году сумма проиндексирована. Ее размер составляет 167 135 рублей. Ранее право на эту меру поддержки возникало только один раз. Направить средства семейного капитала можно на улучшение жилищных условий, газификацию жилья, оплату образования или комплексную реабилитацию детей. Перечень документов можно узнать в МФЦ, в Управлении соцзащиты по месту жительства, на сайте министерства szn.krasnodar.ru или по телефону горячей линии 8 800 550 0055. Региональный проект «Многодетная семья» национального проекта «Семья».
5: Эй, казаки!

0: 22 часа. А ваш ребенок дома?
1: Казак FM.

0: Сказка для казака от Евгении Кротовой из поселка Ильского.
1: Что за птица, что за зверь? Залетела прямо в дверь. Сразу петь охота всем. Это ж наш Казак ФМ.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Какой знакомый вкус. Оригинальная кола?
3: Конечно, это настоящая кола от Мартина. А уж он-то знает толк во вкусе. Попробуй. Кола от Мартина. Вкус настоящей колы. Остальное семечки. Заказывайте на shop.martin.su.
4: О, Мартин. Убирай тут 2-300-391-24-93. 142-455. Московская область. Накинский район. Город Электроугли. Улица Центральная, дом 109.
5: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
6: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
7: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
8: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
9: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
12: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
13: Ой, кумушка, а поехали на природу?
14: О, здорово. А чем угощать будешь?
13: Да все будет. Разносолы всякие и шашлычки, конечно. Все самое вкусное купим в торговом комплексе «Огород».
14: Огород? Это где?
13: Да там, где продукты от настоящих фермеров. Свежие, сочные, пальчики оближешь. Так что собирайся, скоро выезжаем.
14: Торговый комплекс «Огород». Станица Елизаветинская, Степная, 419.
13: И запомни, нынче в моде покупать в огороде.
0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
15: Министерство труда и социального развития Краснодарского края информирует. Жители Кубани в 2026 году могут пройти бесплатное обучение или переподготовку по выбранной профессии по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры». Заявление подается на портале «Работа России». Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на госуслугах. Также за консультацией можно лично обратиться в Центр занятости населения по месту жительства.
16: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. Маленькие дети – большая ответственность. Открытые окна и ненадежные москитные сетки. Одна секунда – и может случиться трагедия. Детский замок на окно стоит всего 400 рублей. Безопасность ребенка – это забота нас, взрослых. Берегите своих детей.
17: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
18: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
19: Когда

0: Душа поет.
1: Все мы дети, пока живы наши.

0: долго наши родители.
1: Кубань. День за днем. День за днем. Итоги недели.
2: Это итоги недели на Казак-ФМ. Меня зовут Екатерина Полукарова. Здравствуйте. В ближайшие полчаса узнаете, какие поручения губернатор Кубани дал на заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайной ситуации, как в крае энергетическая инфраструктура развивается и где центр подготовки волонтеров международного фестиваля молодежи открылся.
1: Кубань. День за днем.
2: Внеплановое заседание комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций провел губернатор Кубани. Заместители главы региона, руководители профильных министерств и ведомств, представителей Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Вениамин Кондратьев собрал в связи с атаками беспилотников на Туапсе и ухудшением погоды. Глава Кубани отметил, что ситуация непростая, ее необходимо контролировать. В Туапсе продолжается сбор нефтепродуктов, разлившихся ранее. Важно стабилизировать экологическую обстановку, сохранить курорт. Жители и гости Туапсе должны оперативно получать достоверную информацию о ситуации. Люди хотят скорее вернуться к мирной жизни, подчеркнул Вениамин Кондратьев. По его поручению, ликвидацию последствий ЧС на месте координирует заместитель Дмитрий Маслов. Он доложил, что общая группировка сил и средств, занятых на ликвидации чрезвычайной ситуации, составляет около 800 человек и 48 единиц спецтехники. Непосредственно на территории самого морского терминала оборудована нефтеловушка. Там также подняли заградительную дамбу, чтобы исключить выливание. Сбор разлившихся ранее нефтепродуктов продолжается ниже по течению и в устье реки Туапсе. Близки к завершению работы на участке береговой полосы вдоль моря протяженностью 900 метров. Дальше вывоз и замена загрязненной гальки, сообщил Дмитрий Маслов. Всего уже собрано больше 13 тысяч кубометров загрязненного грунта. На уборке улиц в Туапсе задействованы коммунальные работники, спасатели, волонтеры и резерв из соседних муниципалитетов, сотрудники администрации, предприятий и казаки, прибывшие для усиления по поручению губернатора Кубани. Они приводят в порядок общественные пространства, очищают плитку, моют памятники. Еще один важный вопрос, который обсудили участники заседания – готовность к паводкам. По словам Вениамина Кондратьева, как и предупреждали синоптики, на большей части Краснодарского края идут дожди. Ливни ожидаются в Туапсинском округе, Сочи, Апшеронском, Белореченском районах. Кроме того, есть вероятность подъема уровня рек до опасных отметок в Геленджике, Северском, Лабинском и Мостовском районах. Необходимо предусмотреть оповещение, пункты временного размещения, запас воды и продовольствия. Остальные муниципалитеты также должны быть в повышенной готовности, сообщил губернатор. Он поручил главам районов держать ситуацию на личном контроле и при угрозе подтоплений принять исчерпывающие меры для предупреждения, если необходимо, эвакуации жителей. Дмитрий Маслов доложил главе региона оперативную обстановку на реках. Круглосуточный мониторинг уровня воды, по его словам, осуществляют с использованием 311 датчиков. Кроме того, подготовлена техника для ликвидации последствий возможных подтоплений.
1: Кубань. День за днем.
2: На заседании комиссии по предупреждению ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили и ход работ по восстановлению пляжных территорий в Анапе. Губернатор Кубани поручил усилить контроль за пляжами курорта из-за неблагоприятных погодных условий. По словам Вениамина Кондратьева, главное, чтобы осадки не помешали планам и не остановили работы, которые начали на прошлой неделе. Важно завершить их к началу курортного сезона, чтобы смогли открыть Анапу для отдыхающих со всей страны, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями существует риск смыва завезенного песка в акваторию Черного моря и поручил усилить контроль за проведением работ. Как сообщил заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных

0: ситуации региона Станислав Камерный. Ситуация находится под контролем. Техника в карьере и на пляжной территории работает круглосуточно. Завоз песка осуществляется по трем проездам. Осуществляют его 56 самосвалов. Кроме того, непосредственно на пляжной территории работают 13 единиц инженерной техники, доложил Станислав Камерный. Отсыпка песка по восстановлению пляжа Анапы началась 22 апреля. Всего определено 4 участка, где насыпят слой чистого песка не менее 50 сантиметров. Сейчас завершают работы на пляжной территории от центрального пляжа до реки Анапка. Туда уже завезено более 20 тысяч кубических метров песка. Отсыпано порядка 900 метров. Песок берут из ближайшего карьера. Его состав максимально близок к тому, что на анапских пляжах. Качество каждой партии песка подтверждается лабораторными испытаниями.
1: Кубань день за днем.
0: Министр энергетики России Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Краснодарском крае. В рамках двусторонней встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым обсудили развитие энергетической инфраструктуры Кубани. Так, в апреле запустили обновленный энергоблок и заложили камень в основании нового мощностью 150 мегаватт на Краснодарской ТЭЦ. Это позволит увеличить ее мощность до 1180 мегаватт. Глава края поблагодарил министра за внимание к региону.
2: Сергей Евгеньевич, я благодарен вам за ваше личное участие. Оно позволяет нам сегодня решать проблему стабильности энергоснабжения. В том числе и самая главная большая проблема, конечно, это энергодефицитность нашего региона. Потому что, конечно, это влияет и на качество жизни, и на качество отдыха, безусловно, ну и, конечно, на развитие экономики. Потому что сейчас у нас стоит более 4 триллионов рублей – это инвестпроекты, которые мы не можем реализовать в силу, в том числе, отсутствия электроэнергии. И это, конечно, для нас сегодня вызов, который, я уверен, под вашим руководством мы преодолеем.
0: Затем Сергей Цивилев и Вениамин Кондратьев провели заседание оперативного штаба по вопросам функционирования и состояния топливно-энергетического комплекса региона. В первую очередь обсудили ситуацию в Туапсе. Министр энергетики России акцентировал внимание на том, чтобы восстановить работу объектов электроэнергетики в Туапсе, нужно в кратчайшие сроки. Это важно для экономики Краснодарского края и страны в целом. Губернатор доложил, сейчас там идет сбор вытекших нефтепродуктов, обустройство дренажных систем и защитной обваловки резервуаров. Это необходимо, чтобы исключить новые попадания нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря, отметил Вениамин Кондратьев.
2: С точки зрения предупреждения влияния на экологию, было установлено 9 боновых заграждений, и они выполнили свою функцию, они не допустили попадания мазута в море. Важно было это сделать, а сейчас мы ведем работу, чтобы удвоить, еще раз подчеркиваю, боновые заграждения. Теперь их будет не 9, а 18. То есть мы рядом с теми, которые уже выполняют отчасти свою функцию, и ставим дублирующие. Это дренажная система, которая была изначально предусмотрена, она выполнила функцию накопителя нефтепродуктов. Сейчас увеличиваем борты вокруг этой системы и тем самым исключаем возможность попадания их в реку.
0: Также на заседании обсудили вопросы развития инфраструктуры и меры, необходимые для стабильной подачи энергоресурсов в регионе. Помимо запуска обновленного энергоблока и запланированного строительства нового, в этом году должны подписать соглашение о строительстве в Динском районе ТЭС «Кубанская» мощностью 470 мегаватт. Объем работы большой, но все задачи постепенно решаются, сказал Вениамин Кондратьев. Сергей Цивилев поблагодарил краевую команду и губернатора за проделанную работу.
1: Кубань день за днем.
0: Вице-губернатор Кубани Елена Воробьева на этой неделе провела личный прием граждан в режиме видеоконференц-связи. Она вышла в эфир вместе с министрами профильных ведомств и студии администрации Краснодарского края, чтобы обсудить решение насущных вопросов жителей. Так, заявительница из Крыловского района обратилась с просьбой посодействовать приобретению одежды для сцены и кресел для местного дома культуры. В учреждении в 2024 году был проведен комплексный ремонт. Сейчас в ДК занимается 224 человека. Из них 97 детям. Елена Воробьева отметила, что деньги в муниципалитет уже выделены. До декабря должны закупить все необходимое оборудование, чтобы новогодние представления прошли в обновленном зале. В Ленинградском районе жительница поселка Звезда обратилась с вопросом о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта. Нынешнее учреждение работает в приспособленном здании, однако оно утратило свою функциональность. Вице-губернатор отметила, что принято решение до конца года построить новый ФАП и оборудовать его. Уже заключен контракт на установку объекта. Кроме того, в поселок приехал фельдшер, который будет работать в новом учреждении. Вопрос кадров и доступности первичной медицины в приоритете, и жители должны получать медицинскую помощь в шаговой доступности, подчеркнула Елена Воробьева. А в Щербиновском районе в селе Шабельском жительница обратила внимание на необходимость капитального ремонта пищеблока в школе номер 11. Заместитель главы региона отметила, подрядчик уже определен, до 7 мая ждут подписания контракта. Работы планируют завершить до конца августа. Пищеблок оснастят новой мебелью и проведут замену оборудования. Елена Воробьева поручила коллегам держать вопрос на контроле, чтобы к 27 августа, в день приемки всех учреждений к новому учебному году, школа была готова. Вице-губернатор Кубани напомнила, что все сроки реализации поручений должны быть выполнены без срывов и переносов. Каждое из озвученных предложений в рамках личного приема важное, и никаких форс-мажоров быть не должно, заключила Елена Воробьева.
1: Кубань день за днем.
0: Вице-губернатор Краснодарского края Александр Агибалов встретился с финалистом кадрового проекта «Герои Кубани». В рамках проекта он является наставником военного летчика, участника специальной военной операции Александра Соколова, который теперь занимает должность заместителя директора центра «Патриот» имени Героя России генерала армии Казанцева. Александр Агибалов отметил, военный летчик не на словах знает, что такое патриотизм, и доказал это на передовой. Теперь на новом месте службы Александр Соколов сможет своим личным примером показать, что такое патриотическое воспитание, и направить в нужное русло молодежь нашего региона, подчеркнул вице-губернатор. На встрече Александр Соколов рассказал о текущем этапе стажировки и планах на перспективу. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По словам заместителя губернатора Кубани, формирование гражданской ответственности у молодых людей является приоритетом в их общей работе.
1: Кубань день за днем.
0: В Краснодаре открылся Центр подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи 2026. Масштабное мероприятие пройдет в сентябре этого года в Екатеринбурге. Торжественно открыла работу центра на базе Кубанского государственного университета руководитель Департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев. Он сообщил, что именно волонтеры создают атмосферу, помогают участникам и, по сути, становятся лицом страны. Без них такие события невозможно, отметил Роман Дмитриев. По его словам, Кубань традиционно держит сильные позиции в добровольчестве. Руководитель краевого ведомства отдельно отметил роль Кубанского госуниверситета. Это уже проверенный центр подготовки, на который можно опереться, подчеркнул руководитель регионального департамента молодежной политики.
1: Кубань день за днем.
0: На Кубани подвели итоги конкурса «Лучший специалист по охране труда Краснодарского края 2026». Организатором выступило Министерство труда и социального развития региона. В масштабном мероприятии приняли участие 120 профессионалов из 39 муниципалитетов. В финальном этапе конкурса за звание лучшего специалиста края по охране труда боролись 10 конкурсантов. По итогам соревнований краевой конкурсной комиссии составлен рейтинг лучших специалистов в области охраны труда Краснодарского края, а также определены победители. Первое место у Натальи Шашковой, специалиста по охране труда из Мостовского района. Второе у Дмитрия Андриенко, начальника службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности из Абинского района. Третье место у Ольги Новицкой, ведущего специалиста по охране труда из Краснодара. Награждение победителей и призеров почетными ведомственными грамотами и ценными подарками состоялось на заседании Краевой межведомственной комиссии по охране труда.
1: Кубань день за днем.
0: В Министерстве физической культуры и спорта Кубани прошла встреча с представителями региональной федерации кикбоксинга. Глава ведомства Дмитрий Новых вместе с президентом федерации Викторией Нефедовой обсудили ключевые направления дальнейшего взаимодействия и поддержку со стороны регионального министерства в вопросе развития кикбоксинга на Кубани. Дмитрий Новых отметил, важна работа всей команды, в том числе федерации, которые играют немаловажную роль. Министр особо выделил тему патриотического воспитания молодых спортсменов. Он подчеркнул, рекорды приходят и уходят, а характер остается. Спорт – это когда ты учишься держать удар не только на ринге. Это дисциплина, уважение к своему флагу, умение стоять за страну. Кубанские спортсмены всегда были сильны и мастерством, и духом. Необходимо не растерять это, а передать молодому поколению, подчеркнул Дмитрий Новых. По его словам, спорт на Кубани должен быть не только доступным, но и нести просветительскую, а также воспитательную функции. Именно комплексный подход в этом вопросе обеспечит ментально и физически здоровое поколение граждан, подытожил министр спорта.
1: Кубань день за днем. Итоги недели.
0: Это итоги недели на Казак-ФМ. Меня зовут Екатерина Полукарова. Далее узнаете, как в Краснодарском крае День Победы проведут, сколько средств в развитие Кубанского Приазовья инвесторы вложили и кого на неделе в Краснодаре чествовали.
1: Кубань день за днем.
0: Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк провели совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка. Особое внимание глава региона уделил теме празднования Дня Победы. Этот день навсегда вписан в историю нашей страны как главный праздник для всех россиян. День триумфа справедливости и стойкости советских людей. Однако отметить по-настоящему торжественно не позволяют вызовы времени. Безопасность людей в приоритете. С 2023 года в кубанской столице не проводят торжественное прохождение войск. Выслушав мнение представителей силового блока, Вениамин Кондратьев принял решение отменить шествие и в этом году. Глава Новороссийска Андрей Кравченко доложил губернатору о готовности к проведению традиционного парада Победы в городе-герое с пешими коробками и ретро-автомобилями. Однако окончательное решение о проведении торжественного марша можно будет принять только лишь оценив обстановку непосредственно перед праздником, отметил глава региона.
3: Мы исходим из реальных вызовов. 7 числа в рамках уже оперативного штаба мы примем решение все-таки о проведении парада в Новороссийске. А вы, Виталий, конечно, готовьтесь. Если, дай бог, все будет штатно, как мы говорим, и не будет никаких вызовов, новых вызовов, которые вдруг могут поступить к нам, то, конечно, парад в Новороссийске состоится. Исходя из мер безопасности, которые будут предприняты, максимальные меры безопасности будут. Это город-герой, это символично, это важно для людей, для новороссийцев, для нас всех, для всего края и для всей страны важно. Поэтому готовьтесь, но окончательное решение будет принято 7 мая.
0: Вениамин Кондратьев отметил, что главные герои 9 мая – это ветераны Великой Отечественной войны. На Кубани их осталось всего 168 человек, и они в первую очередь должны ощутить праздник и благодарность от нас. Для фронтовиков в регионе организуют персональные парады. Во дворе домов соберутся военные, казаки, юнармейцы, творческие коллективы, исполнят боевые песни и вручат подарки. Все, чтобы ни один ветеран не остался без поздравлений. Также Вениамин Кондратьев попросил муниципалитета организовать несение почетной вахты памяти на посту номер 1 у мемориалов и монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Кроме того, губернатор напомнил, что каждый ветеран Великой Отечественной к празднику получит единовременную выплату 40 тысяч рублей из краевой казны и 10 тысяч из федеральной по указу президента России.
3: У нас всего 168 непосредственных участников осталось в Великой Отечественной войне. 168. Вот давайте сделаем, как мы всегда делаем, концерты у дома. Каждый ветеран должен ощутить этот праздник у себя дома, либо рядом со своим домом, в своей квартире, либо в своей квартире. Вот это мы тоже должны сделать. Здесь поручение Александра Александровича вам и Виктории Юрьевны Лапиной, министра культуры. Организуйте выездные концерты, создайте по-настоящему им праздник нашим ветеранам. 9 мая для них должно остаться тем праздником, который для них важный в жизни, который они привыкли отмечать. И они вот так же должны встретить вместе с нами и также будут отметить по-настоящему празднично.
0: По словам вице-губернатора Александра Топалова, всего в рамках Дня Победы в Краснодарском крае запланировано более 8 тысяч мероприятий. Это встречи с ветеранами, концерты и спектакли, выставки, уроки мужества, спортивные соревнования, лекции и кинопоказы. Традиционно 9 мая пройдут церемонии возложения цветов и венков и гирлянд к памятникам и мемориалам военной истории. Вениамин Кондратьев напомнил, что в регионе действуют ограничения по массовым мероприятиям на улице. Не более 1000 человек, поэтому проводить их будут локально в каждом населенном пункте, чтобы не допускать массового скопления людей и обеспечить безопасность. Нужна предельная бдительность и слаженное взаимодействие всех ведомств, подчеркнул губернатор Кубани. На заседании он также сообщил, что торжественное прохождение войск 9 мая в Краснодаре решили не проводить. Бессмертный полк по опыту прошлых лет состоится в онлайн-формате, чтобы 81-й день Победы все равно был наполнен памятью о героях. Подать заявку на участие в акции можно на официальном сайте общественного движения до 6 мая. Для этого нужно разместить фотографию и информацию о герое, ветеране Великой Отечественной войне, труженике тыла, человеке, который внес вклад в защиту Родины и победу.
1: Кубань день за днем.
0: В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани обсудили меры по снижению потерь на производстве продукции агропромышленного комплекса. Совещание с представителями ведущих научных учреждений региона по поручению исполняющего обязанности главы ведомства Федора Дереки провел его заместитель Михаил Тимофеев. Открывая совещание, он акцентировал, что Министерством сельского хозяйства России поставлена задача совместно с региональными научными и образовательными организациями разработать рекомендации по снижению потерь на всех этапах производства агропродукции. По словам Михаила Тимофеева, к 2030 году агропромышленный комплекс должен добиться 25% увеличения объемов производства и в полтора раза нарастить экспортные поставки. Для этого необходимо выстраивать комплексную работу, в том числе снижать производственные потери. Ключевыми ориентирами являются своевременное сортообновление и сортосемена по основным сельхозкультурам, соблюдение технологий их возделывания, модернизация сельхозтехники, а также внедрение технологии роботизации и искусственного интеллекта. В этой работе важно мнение ученых, которые могут предложить сельхозпроизводителям современные методы, подчеркнул Михаил Тимофеев. Ученые, в свою очередь, сообщили, что в научных учреждениях непрерывно ведется работа в области селекции. Создаются новые, более урожайные, устойчивые к болезням и климатическим изменениям сорта сельхозкультур. Совершенствуются технологии уходных мероприятий. Разработки внедряются в практику на предприятиях. Как отметил Михаил Тимофеев, работа в данном направлении будет продолжена. Сформируют соответствующие рекомендации и методики для аграриев.
1: Кубань день за днем.
0: В развитие прикубанского Приазовья инвесторы в 2025 году вложили порядка 89 миллиардов рублей. Об этом на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он отметил, что собственную стратегию кубанского Приазовья регион реализует с 2024-го. В прошлом году в объекты социальной сферы, инфраструктуру из краевого бюджета было вложено порядка 2 миллиардов рублей. Реализовано 26 мероприятий. Высокий налоговый потенциал реализуемых проектов очевиден, сказал Алексей Юртаев. По его словам, начиная с этого года планируется увеличить финансирование не менее чем в 2 раза. В крае также реализуются и федеральные мероприятия в рамках утвержденной стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. При этом регион неоднократно заявлял о необходимости расширения перечня экологических и природоохранных мероприятий с участием Краснодарского края, отметил Алексей Юртаев. Министр экономики Кубани также внес ряд предложений, которые, как он подчеркнул, будут способствовать скорейшему развитию муниципальных образований, расположенных на побережье Азовского моря. В частности, в своем выступлении министр указал на необходимость поддержки со стороны федерального центра в части мастер-планирования территории Приазовья. Кроме того, он отметил, что распространение механизма дальневосточной концессии на приморские территории, который предусматривает субсидирование процентных ставок, позволит реализовать качественные инфраструктурные проекты, что напрямую повлияет на уровень жизни местного населения. Третьим важным направлением Алексей Юртаев назвал необходимость приоритетного рассмотрения федеральными органами власти проектов, связанных с долгосрочными планами социально-экономического развития опорных населенных пунктов. Стратегия развития Кубанского Приазовья охватывает сразу 5 муниципалитетов Краснодарского края. Ейский, Темрюкский, Щербиновский, Славянский районы, а также Приморско-Ахтарский муниципальный округ. Эти территории составляют 13,5% площади всего региона. Там проживает порядка 500 тысяч кубанцев. Особое внимание в стратегии уделяется инвестиционной составляющей. Совокупный инвест-портфель Кубанского Приазовья до 2030 года оценивается в объеме порядка 700 миллиардов рублей. Часть проектов уже находится в активной стадии реализации. Благодаря реализации инвестиционных проектов увеличивается и количество отдыхающих на Азовском побережье, подчеркнул Алексей Юртаев.
1: Кубань день за днем.
0: На этой неделе в Краснодаре чествовали трудовые династии Кубани, семьи которой поколениями остаются преданными одной профессии. Учителей, врачей, работников культуры и транспорта и не только с Днем весны и труда поздравил губернатор Кубани. Он поблагодарил их за труд. Династия – это пример преданности призванию и родному краю, отметил Вениамин Кондратьев.
4: Хочу вас, всех жителей нашего края, нашей трудовой Кубани, поздравить с праздником весны и труда. Спасибо вам за ваш труд, за то, что добиваетесь результатов.
5: Ну, а вместе, знаете, я хочу сказать слова благодарности тому, кто на самом деле оказывает постоянное внимание, личное внимание нашему краю, конечно, нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня все результаты на Кубани, все, то, что мы в пятерке регионов по развитию экономики, по бюджету, это благодаря его личной поддержке. Все проекты, которые в крае реализуются, при его поддержке. И сегодня в непростое время, поверьте, мы должны сплотиться вокруг него для того, чтобы победить. Победить в этой непростой ситуации и сделать так, чтобы жизнь продолжилась. И на Кубани, в нашем крае, в нашей великой России. Слишком высокая ответственность у нас сегодня с вами, ныне живущих, перед теми, кто еще не родился.
0: В зале собрались 8 трудовых семей со всего региона. Общий трудовой стаж династии от 47 до 250 лет. Работа для них – призвание, которое передается на генетическом уровне. По словам Вениамина Кондратьева, важно сохранить Краснодарский край для будущих поколений, которые наверняка продолжат династические пути. Губернатор также отметил, Кубань богата не только талантами, но и плодородной землей. Чтобы наши дети смогли реализовать свой потенциал, нужно максимально беречь и приумножать ресурсы, подчеркнул губернатор.
5: Нам с вами нужна Кубань. Сильная, мощная, развивающаяся Кубань. А кому-то нужна она для того, чтобы зарабатывать на ней. Они здесь не живут. Они не чувствуют, не ценят то, что чувствуем, ценим и мы на своей земле. А у вас династии, трудовые династии, которым вот 47 лет, а кто-то сидит 250 лет. Представляете, какая генетика? Какие корни идут вглубь этой земли, нашей земли, кубанской земли. Конечно, нужно сохранять. Сохранять сегодня эту землю, чтобы ее не раздербанили, не застроили, не попилили наш лесной фонд, наши горы, покрытые лесом. Это же невосполнимый ресурс. Мы же не должны никому дать возможности выпилить их, спилить и уничтожить. И не даем. И сегодня важно нам принципиально держать эту позицию.
0: В этом году в связи с вызовами, с которыми ежедневно сталкивается регион, было принято решение не проводить масштабных уличных мероприятий в День весны и труда. Губернатор Кубани обратился к собравшимся, сказав, что вопреки трудностям и ограничениям, сейчас как никогда важно сплотиться.
5: Не можем мы сегодня идти по улице Красной в силу понятных причин. Так давайте в жизни, в реальной нашей жизни сегодняшней, сплотимся в эти ряды, в общую мощную колонну. Будем единым народом по-настоящему, потому что когда мы вместе, мы можем справиться с этими вызовами и трудностями, которые перед нами стоят. Вот что сегодня очень важно. Защитить жизнь и сохранить, и приумножить, еще раз подчеркиваю. Это наша с вами сегодня ответственность.
0: В завершении торжественной части представителям трудовых династий Кубани вручили путевки в санаторий и благодарности губернатора за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм.
1: Кубань день за днем.
0: В Краснодарском крае 13 муниципалитетов опережают по поступлениям неналоговых доходов показатели аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов на заседании Краевой комиссии по обеспечению поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона. По его словам, в этом году необходимо обеспечить более 22 миллиардов рублей поступлений в краевой бюджет. Вице-губернатор отметил за первый квартал продуктивную работу в Северском, Курганинском, Отрадинском районах, также в 16 муниципалитетах на 10% снижена общая задолженность, сказал Роман Лузинов. За три месяца 2026-го объем неналоговых доходов превысил показатели за аналогичный период 2025-го в Северском, Курганинском, Отрадинском, Василковском, Гулькевичском, Кущевском, Новокубанском, Староминском, Тимашевском, Услабинском районах, Туапсинском муниципальном образовании, в Геленджике и Краснодаре. К неналоговым доходам, перечисляемым в консолидированный бюджет, относятся платежи за аренду земли, имущества, поступления от продажи земельных участков, дивидендных выплат, часть прибыли государственных унитарных предприятий.
1: Кубань день за днем.
0: Готовность к летней оздоровительной кампании, проведение государственной итоговой аттестации и ход капитальных ремонтов объектов образования обсудили на совещании. Провел его в формате видеоконференц-связи с участием субъектов России вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. В мероприятии приняла участие вице-губернатор Кубани Елена Воробьева. В части оздоровительной кампании она отметила о важности в Краснодарском крае обеспечить качественный, доступный и безопасный детский отдых в период летних каникул. Всего 1602 Здравницы на Кубани в этом году примут ребят со всего региона. До начала июня все они должны быть готовы к приему детей. По словам вице-губернатора, в регионе максимально увеличат охват организованным отдыхом детей участников специальной военной операции и многодетных семей, а также усилят контроль над размещением детей только в официальных местах отдыха. Что касается государственной итоговой аттестации, основной период начнется с 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировано со сроком окончания учебного года. Ключевая задача – это техническая готовность к проведению экзаменов, отметила Елена Воробьева. Она также доложила о том, что в рамках региональной программы «Все лучшее детям» проводится капитальный ремонт 6 зданий общеобразовательных организаций в крае. Все работы на объектах идут строго по графику. Отставаний нет, подчеркнула заместитель главы региона.
1: Кубань день за днем.
0: В Краснодаре состоялось совещание, посвященное вопросам замены лифтов в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. Мероприятие прошло под председательством министра ТЭК и ЖКХ Кубани Дениса Сороколетова. По его словам, в регионе выстроена системная работа по замене лифтов. Совместно с муниципалитетами и профильными организациями усиливают темпы и обеспечивают выполнение программы до 2030 года. Главный приоритет – безопасность и комфорт жителей, отметил Денис. По его словам, органы прокуратуры следят за тем, как соблюдаются сроки замены лифтов и реализуют программу капитального ремонта. При необходимости, если будут выявлены отдельные отклонения от установленных требований, будут приниматься меры в пределах полномочий, направленные на защиту прав и безопасности граждан. В соответствии с программой капитального ремонта до 2030 года на Кубани запланирована замена 842 лифтов, в том числе 358 подъемников в домах со специальными счетами.
1: Кубань день за днем.
0: В хуторе Ленинском Тимашевского района открыли обновленный сельский клуб. Участие в торжественной церемонии приняла министр культуры Кубани Виктория Лапина. Учреждение культуры с почти 90-летней историей было построено в 1935 году. До настоящего времени капитальный ремонт в сельском клубе никогда не проводили. Сегодня в здании обновили кровлю, фасад, инженерные сети, все внутренние помещения, системы безопасности, а также благоустроили прилегающую территорию. Помимо ремонтных работ в здании обновили мебель, установили систему видеонаблюдения. По словам Виктории Лапиной, теперь у местных жителей есть современное пространство, где можно заниматься творчеством и проводить время вместе. В сельском клубе хутора Ленинского работают более 120 человек. Это творческие коллективы и клубное объединение для детей, молодежи и взрослых. Также на этой неделе Виктория Лапина посетила Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко. Там открылась выставка под названием «Сестры» о реальных судьбах и силе духа. Это федеральный проект «Артелия. Угол земли русской». Экспозицию представила Веринея Шигина, самый молодой фронтовой художник России. В основе работ – реальные истории людей. На портретах женщины-матери и защитники Отечества. Через живопись авторы передали силу, любовь и веру, которые поддерживают семьи и остаются важной опорой для всей страны. Министр культуры Кубани поблагодарил организаторов проекта и художников за глубокую и искреннюю работу, вклад в сохранение ценностей, памяти и поддержку наших героев.
1: Цифры недели.
0: Цифры, которыми нам запомнилась уходящая неделя. Около 100 тысяч гектаров отвели под сев риса на Кубани. Порядка 6 тонн гуманитарной помощи отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику. 140 единиц оборудования закупят до конца года в медучреждения Краснодарского края. Это были итоги недели на Казак-ФМ. Меня зовут Екатерина Плукарова. Всем желаю удачи и только хороших новостей.
1: Кубань день за днем. Итоги недели.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: из первых уст на Казак-ФМ.
1: Меня зовут Юлия Сорока. Здравствуйте. С 9 мая по 12 июня состоится туристско-патриотическая экспедиция «Русское море». Впервые она пройдет, и будет она стартовать в Краснодарском крае. И сегодня о ней будем говорить. Организатор этой экспедиции – Центр туризма и экскурсий Краснодарского края, подведомственная организация Министерства образования и науки Краснодарского края. И сегодня у нас в гостях выдающийся путешественник России, мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму, руководитель Краевого центра туризма и экскурсий – Константин Миржоев. Константин Сергеевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня мы с вами и про экспедицию поговорим, и про работу центра. Тоже очень интересно. Давайте начнем с экспедиции «Русское море». Расскажите, какую цель ставите перед собой вообще, почему она так называется, и почему вообще решили провести экспедицию, чему ее посвятили?
2: Ну, эта экспедиция как бы продолжение экспедиции «За наших», та, которая проходила в прошлом году. Она была посвящена преемственности ратных поколений. И вот эта экспедиция, которая сейчас под названием «Русское море», мы немного сдвинулись, скажем так, в датах. В каком смысле? То есть Русское море, Азовское море, еще в 11-12 веках, тогда, когда здесь, в районе Тамани, была столица Тмутараканского княжества, это море называлось Русским. А так как сейчас, после всего того, что сейчас происходит у нас, это море, оно вернулось обратно и стало внутренним нашим морем, поэтому ее можно с гордостью назвать как продолжение той исторической даты — Русское море. Поэтому это и этому и посвящено. Это экспедиция патриотической направленности. Количество участников, оно определено до 12 человек. Основной состав этой экспедиции будет 8-10 человек. Это все взрослые, это не дети, это взрослые будут. Несколько офицеров, будет участник СВО, тот, который будет участвовать в этой экспедиции также. На протяжении всей экспедиции, там, где мы будем проходить, по территории, которая находится на северо-западе, я имею в виду нашего моря Азовского, то есть со стороны так называемых сопредельных территорий, как мы сейчас говорим, да, но на самом деле это Херсонская, Запорожская, Донецкая области. Там мы будем встречаться с детьми, рассказывать на стране о том, о самой экспедиции и так далее. В рамках этой экспедиции будет сниматься и кино. Участником нашей экспедиции будет представитель Кубань-24 нашего канала. Это Кощеев Александр, тот, который со мной уже много экспедиций прошел, и он также будет здесь же и участвовать. В рамках этой экспедиции к нам будет присоединяться практически на каждой территории. Это молодежь, взрослые, те, которые захотят в рамках своих территорий с нами путешествовать. И такие уже заявки есть. Ну и, естественно, по Краснодарскому краю здесь у нас будут участвовать не только взрослые, но и дети. Те, которые будут проезжать тоже в рамках своих районов и так далее. То есть это один из таких, опять же, крупных таких проектов, который будет проводить Центр туризма и экскурсий Краснодарского края. Вообще эта экспедиция, она идет, проводит ее, как бы, да, получается, совместно мы проводим с Федерацией спортивного туризма, Русским географическим обществом и Министерством просвещения Российской Федерации. Угу. То есть это такое государственное такое, скажем так, федеральная экспедиция.
1: Так как вы подведомственная организация Краевого министерства образования и науки, то вот что в рамках, да, этой экспедиции, вы с идеей выходите в Министерство образования, или оно вам дает какие-то задания, и вы уже в этих рамках действуете? Или все-таки идея ваша, а уже добро на реализацию их как?
2: Ну, у нас, естественно, так как мы давно работаем, и я уже работаю больше 20 лет только здесь с молодежью и детьми, естественно, все идеи идут от нас, и министерство помогает нам в осуществлении данных проектов.
1: Константин Сергеевич, экспедиция «Русское море». Давайте так, по какому маршруту пройдет? Где будет начинаться? Через какие населенные пункты? Это же велоэкспедиция, правильно?
2: Да, велосипед. Да.
1: Через какие населенные пункты будете проезжать? И подробнее, вот что именно запланировано?
2: Ну вот смотрите, стартуем мы, как я уже сказал, историческим датам привязываясь, стартуем мы в столице Тмутараканского княжества. Из Тамани мы стартуем. И далее идем в Республику Крым. Далее от Республики Крым уходим в Херсонскую область, далее Запорожская область, далее у нас Донецкая республика, далее у нас Ростовская область, и потом Краснодарский край, и финишируем мы опять в Тамане. Старты приурочены к памятным датам. Стартуем мы 9 мая и финишируем 12 июня на День России.
1: А вот если сделать акцент на Краснодарский край, старты с Тамани?
2: С Тамани мы едем не по мосту, а едем через косу Чушка. И на пароме будем переправляться в Керчь. А потом оттуда, с Керчи, уже дальше будем ехать по Республике Крым. Это у нас всего один день. После старта будет один день только по нашей территории. Вот. А вот когда уже в 20-х числах мая, тогда мы будем на протяжении 10 дней ехать по Краснодарскому краю.
1: Предполагается ли остановка в знаковых местах?
2: Конечно. Что это? Нет, это естественно. То есть, еще раз повторюсь, это как повторение, то есть не то, что повторение, а продолжение экспедиции за наших. Mm-hmm. Естественно, мы будем останавливаться в тех местах, которые наиболее значимы и интересны с точки зрения патриотического момента. Это наши памятники, те, которые и Великой Отечественной войны, да и сейчас они, многие эти памятники сопряжены и с аллеями героев нынешней СВО и так далее. То есть, естественно, мы будем, мало того, будем встречаться с детьми, с людьми, которые участники сами СВО, как было, опять же, в экспедиции за наших. То есть, это все...
1: Все предполагается, да?
2: Да, конечно.
1: Ага. А вот что касается тех людей, детей, подростков, которые захотят к вам присоединяться на разных этапах, нужна какая-то регистрация или просто они будут узнавать, что, ага, экспедиция вот в такое-то время будет здесь, и вот мы на границе, администрация может собрать желающих и присоединиться? Или это все тоже заранее как-то прописано?
2: Вот то, что касается, допустим, присоединяться, вот у нас есть один уже папа с горячего ключа, который сказал, я очень хочу, чтобы сын поучаствовал в этой экспедиции. Но я ему, так как ему 17 лет, я ему сказал, что давайте сделаем так. Так как у нас все взрослые, давайте он к нам присоединится в Ейске. Как только мы въедем с Ростовской областью к нам в Краснодарский край, и он тогда с Ейска будет полностью с нами путешествовать до самой Тамани. Вот тогда, конечно, нужны документы, такие как они нотариально заверенные доверенности на меня, ну и так далее, и тому подобное. То есть это уже там страховки, справки там и так далее.
1: Это то, что несовершеннолетние.
2: Да, это то, что касается несовершеннолетних. То, что касается, если они будут присоединяться, как было, опять же, в экспедиции за наших в рамках своих районов, то это с ними будут путешествовать, старшими будут путешествовать педагоги, имеется в виду тренеры их, либо инструкторы по туризму.
1: Все участники должны быть экипированы. Да, обеспечены продуктами, чем-то еще. Этим занимается центр или они сами?
2: Нет, то, что касается основной группы, занимаемся мы как бы в совокупности, там все, еще раз говорю, и не только центр, это и РГО, и Федерация спортивного туризма, и Министерство просвещения и так далее. А то, что касается на территориях, то есть те, которые не основной состав, а те, которые примыкают, они чаще всего примыкают ненадолго, чаще всего на один день. Uh-huh. Они, естественно, сами все это делают.
1: Меня интересовало именно основные участники экспедиции. А ночевать вы где будете?
2: Ну, мы полностью автономны, поэтому у нас есть палатки. Так. Естественно, мы будем жить в палатках. Если кто-то будет где-то приглашать, вопросов нет на чьих-то территориях, то, конечно, мы это будем делать.
1: Я думаю, вам будет проще. Это не так, как в экспедиции за наших, когда вы были с детьми, с подростками. Сейчас люди все взрослые, все понимают, куда они отправляются и какие условия их ждут.
2: Ну, да. Но тут, знаете, тут бывает такой вопрос, я бы сказал, дискутабельный. Я могу сказать, что дети бывают порой, с детьми бывает порой намного проще, чем со взрослыми.
1: Я поняла. Константин Сергеевич, а какого результата вы ждете от экспедиции «Русское море»?
2: Ну, во-первых, мы хотим, чтобы все-таки мы обратили внимание, я имею в виду, все, не только наши жители, но и вообще все люди России, скажем так, на те территории, которые к нам сейчас примыкают, насколько они интересны с точки зрения уже туризма и всего остального. То есть это, ну, скажем так, познание новых туристских районов, так скажем, да. Как живут люди на тех территориях, чем, ну, они, ну, скажем так, какие у них чаяния и так далее и тому подобное.
1: Вы сказали, что экспедиция «Русское море» – это своеобразное продолжение экспедиции «За наших». А если мы сейчас немножечко вспомним экспедицию «За наших», сколько уже времени прошло?
2: Ну, уже, получается...
1: И почти год, да?
2: Год, да.
1: Да. Год спустя. Как-то вы поддерживаете связь с теми ребятами, которые принимали участие в экспедиции? Что-то изменилось в их жизни после этой экспедиции? Как-то, может быть, они сами изменились? Вот, может, есть ли что-то такое?
2: Ну, во-первых, я больше скажу, мы проводили только что мероприятие по технике водного туризма, то есть по сплавам, по рекам, и там были участники этой экспедиции, то есть мы встречались там. Да, поддерживаются, мало того, как оказалось, они стали востребованы в районах, и у них берут периодически там интервью, и они там встречаются, рассказывают об экспедиции и так далее. Естественно, у них это как бы работа продолжается. Они изменились, ну, конечно, они изменились, они повзрослели, они очень много получили навыков, скажем так, ну, жизни полевой, потому что у нас, к сожалению, сейчас на данный момент дети, особенно даже уже взрослые, не имеют обычного жизненного опыта, а эти уже взрослые получаются. После таких походов, экспедиций именно так и происходит.
1: Ну, в принципе, этим центр туризма и экскурсий Краснодарского края занимается, чтобы детям показать другую жизнь, да? Без телефонов, да?
2: Да, да.
1: Без четырех стен квартир. Напомню, что сегодня у нас в гостях выдающийся путешественник России, мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму, руководитель Краевого центра туризма и экскурсий подведомственной организации Министерства образования и науки Краснодарского края Константин Мержоев. Константин Сергеевич, предлагаю теперь поговорить о работе самого Центра туризма и экскурсий Краснодарского края. Давайте начнем с того, как к вам попасть и кто может к вам попасть.
2: Ну, смотрите, мы работаем в основном, как вам сказать, со взрослыми, те, которые мы учим взрослых, для того, чтобы они потом работали с детьми у нас по территории всего Краснодарского края. И помогаем методически, практически и так далее и тому подобное. И проводим мероприятия, те, которые массовые мероприятия, это начинают вот как мы уже с вами говорили об экспедициях, соревнованиях и разного рода фестивалей и так далее и тому подобное. Это краевого масштаба, виды туризма, у нас их, которые мы культивируем, это велосипедный, пешеходный, водный, горный, их становится все больше и больше с каждым годом. Почему? Потому что увеличивается то количество инструкторов, которых мы обучаем. Вот, и это основная, скажем так, работа, это как раз обучение и сопровождение, их повышение квалификации и так далее и тому подобное. Это педагогов. Ну, работаем так, как мы уже на протяжении 10, почти 11 лет, если в общей совокупности мы подготовили около 800 с лишним человек.
1: И они сейчас продолжают работать в Краснодарском крае?
2: Так или иначе, да. Получается, кто-то перешел в коммерческие дела, кто-то остался также в социальных вещах там, и так далее. Но то, что мы, как это не пафосно звучит, являемся законодателями мод в этом, в туризме, я имею в виду, да, это факт. Почему? Потому что мы занимаемся с детьми и приучаем их любить нашу родину. Я имею в виду, что она интересная, что можно путешествовать, что можно видеть то, чего люди обычные не видят, и как можно жить комфортно в некомфортных условиях, как считают обычные люди.
1: А получается, что вы инструкторов готовите со всего Краснодарского края, а дальше уже как происходит организация соревнований?
2: Ну, смотрите, инструкторов мы готовим для того, чтобы они могли создавать кружки по туризму, затем чтобы они могли участвовать в проводимых мероприятиях и сами организовывать турслеты, соревнования там, по технике там, водного, пешеходного туризма, водить их в походы там, до первой, второй категории сложности и так далее и тому подобное. То есть это как раз мы этому и учим.
1: Ага, интересно, а как же вы инструкторов готовите? Какие программы для них?
2: У нас считается одна из самых сложных школ в России. Почему? Потому что мы готовим инструкторов в течение года. Если если обычно готовят людей в течение там, 10-15 дней, то мы в течение года. Разница большая, но и разница в инструкторах получается разная. Почему? Потому что у нас они проходят в несколько этапов, и мы их не только обучаем, как правильно и безопасно проводить с места на место, да, и жить в природных условиях, но еще и учим их правильно организовывать мероприятия туристской направленности, раз, чтобы они умели судить разного рода соревнования по туризму в разных видах и так далее. Поэтому проходит она таким образом. То есть в начале, в январе, они проходят у нас январь-февраль. Это у нас теоретические занятия, которые с края они приезжают, со всего края съезжаются и проходят обучение на выходных. Они приезжают и проходят теоретические занятия. Потом идут практические занятия, которые выезжают на 3-4 дня в горы, для того, чтобы они получили начальные навыки, как разводить костры, ставить в безопасном месте палатки, как правильно собирать рюкзаки там, и так далее и тому подобное. Вот. А потом уже, это обязательная, естественная тема, это поход. Поход первой категории сложности, первой или второй категории сложности в каком-то из видов туризма, на который они пришли, скажем так. Вот. В этом году я сделал такой экспериментальный поход. То есть давно это хотел, но как-то все не складывалось. А в этом году сложилось все. Я провел поход в течение 15 дней. Этот поход шел по трем видам туризма. Это был пешеходный, велосипедный и водный. Они получили навыки по всем трем видам туризма. То есть они прошли две единички. Это пешеходную и водную. Ну и велосипедную, они несколько дней ехали на велосипедах в горах и так далее. То есть они поняли, как правильно перемещаться, как правильно тактика на велосипедном походе и так далее и тому подобное. И получился такой довольно интересный и сильный результат относительно остальных моментов, те, которые раньше мы проводили школы по одному виду туризма. Когда я спросил, как вам понравилось или нет, они сказали, это вообще... То есть каждый из них говорил, как дальше жить, не совсем понимаем, потому что прошел такой большой кусок моей жизни, как они сказали, маленькая жизнь, так скажем. Оно получилось, что, говорит, мы не поняли, что 15 дней путешествовали, а нам показалось, что мы где-то месяца полтора путешествовали из-за того, что смена происходила с одного вида туризма на другой, и это показалось так, что ну, что-то такое очень длительное, потому что абсолютно все разное. Они сейчас довольно много переписываются, там шутят, уже написали, один написал басню, песню, сейчас там стихи пишут, помогают друг другу писать отчет по этому походу, потому что у них задача такая, стоит написать отчет по этому походу. Вот. И следующим этапом, это они уже начали, вот уже опять же на вот этих соревнованиях не успели прийти, уже начали, они на этих соревнованиях уже проходили в помощь судьям, то есть уже их применяли как определенные люди, которые помогают судьям, для того, чтобы они понимали, как проводить еще и соревнования там на воде. Потом следующим этапом у них будет такой же пешеходный и так далее, чтобы они понимали, что к чему и почему. И в течение летнего и осеннего периода они должны будут сводить сами в поход, сводить в поход и написать отчет о своем походе. То есть уже как бы показать, что они состоятельны в этом смысле, как инструкторы. И в декабре месяце они будут сдавать экзамены для того, чтобы получить повышение квалификации в теме инструктора детского юношеского туризма.
1: На самом деле, как все сложно у вас.
2: Да, у нас как раз сложно, да. Я поэтому и говорю, если обычно готовят людей в течение, я же говорю, там, ну, максимум 15 дней, то есть они там теоретические занятия и потом поход. И после этого они сдают экзамены и едут уже домой. У нас намного это все сложнее, но с другой стороны, и кадры получаются, ну, как бы сказать, более качественные.
1: Еще такой вопрос, а как же все-таки стать инструктором? Это может быть любой человек? без какой-либо подготовки или как?
2: Так как мы готовим людей в сфере образования, именно молодежи, и те, которые связаны не с коммерческим туризмом, скажем так, да, может любой из тех людей, которые работают с детьми или с молодежью, он может вообще ничего не иметь и не уметь. И эта школа, она рассчитана как раз на людей, которые ничего не умеют, так скажем. Если люди, которые уже ходили в походы, то, конечно, это совершенно по-другому идет, и там идет уже повышение квалификации в другом виде.
1: Константин Сергеевич, у вас на сайте я нашла такую информацию, что в июне пройдут занятия школы начальной туристской подготовки. Это вот то, о чем вы и говорили, или это что-то другое?
2: Это мы специально сделали для детей. То есть это, понимаете, мы уже на протяжении нескольких лет это проводим, хотя я изначально хотел это сделать для детей, для того, чтобы потом этот опыт переняли. Я хотел провести 2 года, и чтобы это переняли кружки в районах, и они занимались этим. Но, к сожалению, не везде так все гладко проходит, и поэтому мы продолжили эту. И каждый год проводим, и туда опять же съезжается со всего края. Там бывает до 300 с лишним, до 400 человек детей, которых, получается, уже мы, получается, наши педагоги обучают их, как взрослых мы обучаем. Но это, получается, дети.
1: Это
2: начиная там с 10, с 12 лет и заканчивая там 15-16.
1: Вот, по-моему, сейчас идет прием заявок.
2: Да. Но у нас все время, у нас есть график наших мероприятий, они все время уже многие подают заблаговременно.
1: Что еще может быть что-то? Есть еще такое прям вот значимое в планах, кроме экспедиции «Русское море», о которой мы сегодня говорили?
2: У нас еще один есть проект. Он стартует также 9 мая. И задействован будет полностью весь Краснодарский край. Огромное количество детей там. Я думаю, что это перевалит за 2500 точно, я так думаю, предполагаю. Почему? Потому что этот старт экспедиции, он, опять же, продолжение экспедиции «За наших» патриотической направленности, тоже будет велосипедная. Это каждый район в течение 2 дней будет проезжать у нас на велосипедах по самым значимым местам, связанных с Великой Отечественной войной и с нынешним СВО, встречаться с ребятами, те, которые после СВО, они будут передавать флаг этого мероприятия и на границах своих районов, и потом при этом они еще будут на границе каждого своего района, они будут писать пожелания потомкам, и все это будет вестись таким витиеватым образом. С одной стороны, одни будут стартовать в станице Кущевской, а другие из города Сочи одновременно будут стартовать навстречу друг другу. И вот они будут передавать каждый район, проехав 2 дня и посетив такие места и повстречавшись, они будут передавать этот флаг и эти послания. Те, которые свяжутся потом в одном месте в одно и то же время, это будет в районе Крымска, это сопка героев, и там на митинге заложат это все в один снаряд, все пожелания 44 муниципалитетов, и передадут это пешеходным туристам. А пешеходные туристы возьмут этот снаряд и пойдут в сторону горы Свинцовая, которая на границе Абинского района и Новороссийского, там, где проходила одна из таких мощных битв, и Крымского района.

0: С экспедиции уже многие заинтересовались и спрашивали, каким образом можно организовать у нас подобные. То есть это уже по России пошло.
1: От нас?
0: Да.
1: Сказали вы, больше 2000 человек, да, будет задействовано?
0: Ну, я думаю, что да. Задействовано будет вообще много. Я думаю, что их, может быть, даже и больше будет. Ну, я предполагаю, где-то около 2000.
1: Но это будут дети-подростки или это взрослые?
0: Нет, взрослых там не будет. Это в основном взрослые, только инструкторы. Все остальные – это дети. В основном это рассчитано на детей. Именно, опять же, я говорю о преемственности ратных поколений, чтобы они помнили и знали, кто у них были прадеды, деды и отцы.
1: Спасибо вам большое. Сегодня мы говорили и о работе Центра туризма и экскурсий Краснодарского края, и об экспедиции «Русское море», которая стартует 9 мая, и еще об одной патриотической экспедиции, которая стартует 9 мая и пройдет по Краснодарскому краю, и будут задействованы сотни детей и подростков в этой экспедиции. Наш гость – выдающийся путешественник России, мастер спорта, чемпион России по спортивному туризму, руководитель Краевого центра туризма и экскурсий подведомственной организации Краевого министерства образования и науки Константин Мержоев. Константин Сергеевич, благодарю, что пришли к нам в гости. Желаю вам удачи. Не знаю, что у вас говорят вот перед экспедициями. Ни пуха, ни пера или что? Или вообще молчат?
0: Все по-разному. Хорошей погоды.
1: Да, я желаю вам тогда хорошей погоды. Спасибо, удачи, до свидания.
0: До свидания.
1: Меня зовут Юлия Сорока. До встречи.
2: Из первых уст на Казах-ФМ.
3: Эй, казаки! В поле, в цеху, да на...

0: и 3 FM в белой линии. Включай.
1: Всем привет! Это

0: Губернатор Кубани. Заместители главы региона, руководители профильных министерств и ведомств, представителей Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Вениамин Кондратьев собрал в связи с атаками беспилотников на Туапсе и ухудшением погоды. Глава Кубани отметил, что ситуация непростая, ее необходимо контролировать. В Туапсе продолжается сбор нефтепродуктов, разлившихся ранее. Важно стабилизировать экологическую обстановку, сохранить курорт. Жители и гости Туапсе должны оперативно получать достоверную информацию о ситуации. Люди хотят скорее вернуться к мирной жизни, подчеркнул Вениамин Кондратьев. По его поручению, ликвидацию последствий ЧС на месте координирует заместитель Дмитрий Маслов. Он доложил, что общая группировка сил и средств, занятых на ликвидации чрезвычайной ситуации, составляет около 800 человек и 48 единиц спецтехники. Непосредственно на территории самого морского терминала оборудована нефтеловушка. Там также подняли заградительную дамбу, чтобы исключить выливание. Сбор разлившихся ранее нефтепродуктов продолжается ниже по течению и в устье реки Туапсе. Близки к завершению работы на участке береговой полосы вдоль моря протяженностью 900 метров. Дальше вывоз и замена загрязненной гальки, сообщил Дмитрий Маслов. Всего уже собрано больше 13 тысяч кубометров загрязненного грунта. На уборке улиц в Туапсе задействованы коммунальные работники, спасатели, волонтеры и резерв из соседних муниципалитетов, сотрудники администрации, предприятий и казаки, прибывшие для усиления по поручению губернатора Кубани. Они приводят в порядок общественные пространства, очищают плитку, моют памятники. Еще один важный вопрос, который обсудили участники заседания – готовность к паводкам. По словам Вениамина Кондратьева, как и предупреждали синоптики, на большей части Краснодарского края идут дожди. Ливни ожидаются в Туапсинском округе, Сочи, Апшеронском, Белореченском районах. Кроме того, есть вероятность подъема уровня рек до опасных отметок в Геленджике, Северском, Лабинском и Мостовском районах. Необходимо предусмотреть оповещение, пункты временного размещения, запас воды и продовольствия. Остальные муниципалитеты также должны быть в повышенной готовности, сообщил губернатор. Он поручил главам районов держать ситуацию на личном контроле и при угрозе подтоплений принять исчерпывающие меры для предупреждения, если необходимо, эвакуации жителей. Дмитрий Маслов доложил главе региона оперативную обстановку на реках. Круглосуточный мониторинг уровня воды, по его словам, осуществляют с использованием 311 датчиков. Кроме того, подготовлена техника для ликвидации последствий возможных подтоплений.
1: Кубань день за днем.
0: На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обсудили и ход работ по восстановлению пляжных территорий в Анапе. Губернатор Кубани поручил усилить контроль за пляжами курорта из-за неблагоприятных погодных условий. По словам Вениамина Кондратьева, главное, чтобы осадки не помешали планам и не остановили работы, которые начали на прошлой неделе. Важно завершить их к началу курортного сезона, чтобы смогли открыть Анапу для отдыхающих со всей страны, подчеркнул Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями существует риск смыва завезенного песка в акваторию Черного моря и поручил усилить контроль за проведением работ. Как сообщил заместитель министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Станислав Камерный, ситуация находится под контролем. Техника в карьере и на пляжной территории работает круглосуточно. Завоз песка осуществляется по трем проездам. Осуществляют его 56 самосвалов. Кроме того, непосредственно на пляжной территории работают 13 единиц инженерной техники, доложил Станислав Камерный. Отсыпка песка по восстановлению пляжа Анапы началась 22 апреля. Всего определено 4 участка, где насыпят слой чистого песка не менее 50 сантиметров. Сейчас завершают работы на пляжной территории от центрального пляжа до реки Анапка. Туда уже завезено более 20 тысяч кубических метров песка. Отсыпано порядка 900 метров. Песок берут из ближайшего карьера. Его состав максимально близок к тому, что на анапских пляжах. Качество каждой партии песка подтверждается лабораторными испытаниями.
1: Кубань день за днем.
0: Министр энергетики России Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Краснодарском крае. В рамках двусторонней встречи с губернатором Вениамином Кондратьевым обсудили развитие энергетической инфраструктуры Кубани. Так, в апреле запустили обновленный энергоблок и заложили камень в основании нового мощностью 150 мегаватт на Краснодарской ТЭЦ. Это позволит увеличить ее мощность до 1180 мегаватт. Глава края поблагодарил министра за внимание к региону.
2: Сергей Евгеньевич, я благодарен вам за ваше личное участие. Оно позволяет нам сегодня решать проблему стабильности энергоснабжения. В том числе и самая главная большая проблема, конечно, это энергодефицитность нашего региона. Потому что, конечно, влияет и на качество жизни, и на качество

0: Отдыха, безусловно, ну и, конечно, развитие экономики. Потому что сейчас у нас стоит более 4 триллионов рублей, это инвестпроекты, которые мы не можем реализовать в силу, в том числе, отсутствия электроэнергии. И это, конечно, для нас сегодня вызов, который, я уверен, под вашим руководством мы преодолеем.
1: Затем Сергей Цивилев и Вениамин Кондратьев провели заседание оперативного штаба по вопросам функционирования и состояния топливно-энергетического комплекса региона. В первую очередь обсудили ситуацию в Туапсе. Министр энергетики России акцентировал внимание на том, чтобы восстановить работу объектов электроэнергетики в Туапсе, нужно в кратчайшие сроки. Это важно для экономики Краснодарского края и страны в целом. Губернатор доложил, сейчас там идет сбор вытекших нефтепродуктов, обустройство дренажных систем и защитные обваловки резервуаров. Это необходимо, чтобы исключить новые попадания нефтепродуктов в реку и акваторию Черного моря, отметил Вениамин Кондратьев.
0: С точки зрения предупреждения влияния на экологию, было установлено 9 боновых заграждений, и они выполнили свою функцию, они не допустили попадания мазута в море. Важно было это сделать, а сейчас мы ведем работу, чтобы удвоить, еще раз подчеркиваю, боновые заграждения, теперь их будет не 9, а 18. То есть мы рядом с теми, которые уже выполняют часть свою функцию, и ставим дублирующую дренажную систему, которая была изначально предусмотрена, она выполнила функцию накопителя нефтепродуктов. Сейчас увеличиваем борты вокруг этой системы и тем самым исключаем возможность попадания их в реку.
1: Также на заседании обсудили вопросы развития инфраструктуры и меры, необходимые для стабильной подачи энергоресурсов в регионе. Помимо запуска обновленного энергоблока и запланированного строительства нового, в этом году должны подписать соглашение о строительстве в Динском районе ТЭС «Кубанская» мощностью 470 мегаватт. Объем работы большой, но все задачи постепенно решаются, сказал Вениамин Кондратьев. Сергей Цивилев поблагодарил краевую команду и губернатора за проделанную работу.
2: Кубань день за днем.
1: Вице-губернатор Кубани Елена Воробьева на этой неделе провела личный прием граждан в режиме видеоконференц-связи. Она вышла в эфир вместе с министрами профильных ведомств и студии администрации Краснодарского края, чтобы обсудить решение насущных вопросов жителей. Так заявительница из Крыловского района обратилась с просьбой посодействовать в приобретении одежды для сцены и кресел для местного дома культуры. В учреждении в 2024 году был проведен комплексный ремонт. Сейчас в ДК занимается 224 человека. Из них 97 дети. Елена Воробьева отметила, что деньги в муниципалитет уже выделены. До декабря должны закупить все необходимое оборудование, чтобы новогодние представления прошли в обновленном зале. В Ленинградском районе жительница поселка Звезда обратилась с вопросом о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта. Нынешнее учреждение работает в приспособленном здании, однако оно утратило свою функциональность. Вице-губернатор отметила, что принято решение до конца года построить новый ФАП и оборудовать его. Уже заключен контракт на установку объекта. Кроме того, в поселок приехал фельдшер, который будет работать в новом учреждении. Вопрос кадров и доступности первичной медицины в приоритете, и жители должны получать медицинскую помощь в шаговой доступности, подчеркнула Елена Воробьева. А в Щербиновском районе в селе Шабельском жительница обратила внимание на необходимость капитального ремонта пищеблока в школе номер 11. Заместитель главы региона отметила, подрядчик уже определен, до 7 мая ждут подписания контракта. Работы планируют завершить до конца августа. Пищеблок оснастят новой мебелью и проведут замену оборудования. Елена Воробьева поручила коллегам держать вопрос на контроле, чтобы к 27 августа, в день приемки всех учреждений к новому учебному году, школа была готова. Вице-губернатор Кубани напомнила, что все сроки реализации поручений должны быть выполнены без срывов и переносов. Каждое из озвученных предложений в рамках личного приема важное, и никаких форс-мажоров быть не должно, заключила Елена Воробьева.
2: Кубань день за днем.
1: Вице-губернатор Краснодарского края Александр Агибалов встретился с финалистом кадрового проекта «Герои Кубани». В рамках проекта он является наставником военного летчика, участника специальной военной операции Александра Соколова, который теперь занимает должность заместителя директора центра «Патриот» имени Героя России генерала армии Казанцева. Александр Агибалов отметил, военный летчик не на словах знает, что такое патриотизм, и доказал это на передовой. Теперь на новом месте службы Александр Соколов сможет своим личным примером показать, что такое патриотическое воспитание и направить в нужное русло молодежь нашего региона, подчеркнул вице-губернатор. На встрече Александр Соколов рассказал о текущем этапе стажировки и планах на перспективу. Особое внимание уделили патриотическому воспитанию подрастающего поколения. По словам заместителя губернатора Кубани, формирование гражданской ответственности у молодых людей является приоритетом в их общей работе.
2: Кубань день за днем.
1: В Краснодаре открылся центр подготовки волонтеров Международного фестиваля молодежи 2026. Масштабное мероприятие пройдет в сентябре этого года в Екатеринбурге. Торжественно открыла работу центра на базе Кубанского государственного университета руководитель департамента молодежной политики Краснодарского края Роман Дмитриев. Он сообщил, что именно волонтеры создают атмосферу, помогают участникам и, по сути, становятся лицом страны. Без них такие события невозможно, отметил Роман Дмитриев. По его словам, Кубань традиционно держит сильные позиции в добровольчестве. Руководитель краевого ведомства отдельно отметил роль Кубанского госуниверситета. Это уже проверенный центр подготовки, на который можно опереться, подчеркнул руководитель регионального департамента молодежной политики.
2: Кубань день за днем.
1: На Кубани подвели итоги конкурса «Лучший специалист по охране труда Краснодарского края 2026». Организатором выступило Министерство труда и социального развития региона. В масштабном мероприятии приняли участие 120 профессионалов из 39 муниципалитетов. В финальном этапе конкурса за звание лучшего специалиста края по охране труда боролись 10 конкурсантов. По итогам соревнований краевой конкурсной комиссии составлен рейтинг лучших специалистов в области охраны труда Краснодарского края, а также определены победители. Первое место у Натальи Шашковой, специалиста по охране труда из Мостовского района. Второе у Дмитрия Андриенко, начальника службы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности из Абинского района. Третье место у Ольги Новицкой, ведущего специалиста по охране труда из Краснодара. Награждение победителей и призеров почетными ведомственными грамотами и ценными подарками состоялось на заседании Краевой межведомственной комиссии по охране труда.
2: Кубань день за днем.
1: В Министерстве физической культуры и спорта Кубани прошла встреча с представителями региональной федерации кикбоксинга. Глава ведомства Дмитрий Новых вместе с президентом федерации Викторией Нефедовой обсудили ключевые направления дальнейшего взаимодействия и поддержку со стороны регионального министерства в вопросе развития кикбоксинга на Кубани. Дмитрий Новых отметил, важна работа всей команды, в том числе федерации, которые играют немаловажную роль. Министр особо выделил тему патриотического воспитания молодых спортсменов. Он подчеркнул, рекорды приходят и уходят, а характер остается. Спорт – это когда ты учишься держать удар не только на ринге. Это дисциплина, уважение к своему флагу, умение стоять за страну. Кубанские спортсмены всегда были сильны и мастерством, и духом. Необходимо не растерять это, а передать молодому поколению, подчеркнул Дмитрий Новых. По его словам, спорт на Кубани должен быть не только доступным, но и нести просветительскую, а также воспитательную функции. Именно комплексный подход в этом вопросе обеспечит ментально и физически здоровое поколение граждан, подытожил министр спорта.
2: Кубань день за днем. Итоги недели.
1: Это итоги недели на Казак-ФМ. Меня зовут Екатерина Полукарова. Далее узнаете, как в Краснодарском крае День Победы проведут, сколько средств в развитие Кубанского Приазовья инвесторы вложили и кого на неделе в Краснодаре чествовали.
2: Кубань день за днем.
1: Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и начальник управления ФСБ России по Краснодарскому краю Леонид Михайлюк провели совместное заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка. Особое внимание глава региона уделил теме празднования Дня Победы. Этот день навсегда вписан в историю нашей страны как главный праздник для всех россиян. День триумфа справедливости и стойкости советских людей. Однако отметить по-настоящему торжественно не позволяют вызовы времени. Безопасность людей в приоритете. С 2023 года в кубанской столице не проводят торжественное прохождение войск. Выслушав мнение представителей силового блока, Вениамин Кондратьев принял решение отменить шествие и в этом году. Глава Новороссийска Андрей Кравченко доложил губернатору о готовности к проведению традиционного парада Победы в городе-герое с пешими коробками и ретро-автомобилями. Однако окончательное решение о проведении торжественного марша можно будет принять только лишь оценив обстановку непосредственно перед праздником, отметил отметил глава региона.
3: Мы исходим из реальных вызовов. 7 числа в рамках уже оперативного штаба мы примем решение все-таки проведения парада в Новороссийске. А вы, Виталий, конечно, готовьтесь. Если, дай бог, все будет штатно, как мы говорим, и не будет никаких вызовов, новых вызовов, которые вдруг могут поступить к нам, то, конечно, парад в Новороссийске состоится. Исходя из мер безопасности, которые будут предприняты, максимальные меры безопасности будут. Это город-герой, это символично, это важно для людей, для новороссийцев, для нас всех, для всего края и для всей страны важно. Поэтому готовьтесь, но окончательное решение будет принято 7 мая.
1: Вениамин Кондратьев отметил, что главные герои 9 мая – это ветераны Великой Отечественной войны. На Кубани их осталось всего 168 человек, и они в первую очередь должны ощутить праздник и благодарность от нас. Для фронтовиков в регионе организуют персональные парады. Во дворе домов соберутся военные, казаки, юнармейцы, творческие коллективы, исполнят боевые песни и вручат подарки. Все, чтобы ни один ветеран не остался без поздравлений. Также Вениамин Кондратьев попросил муниципалитета организовать несение почетной вахты памяти на посту номер 1 у мемориалов и монументов, посвященных Великой Отечественной войне. Кроме того, губернатор напомнил, что каждый ветеран Великой Отечественной к празднику получит единовременную выплату 40 тысяч рублей из краевой казны и 10 тысяч из федеральной по указу президента России.
3: У нас всего 168 непосредственных участников осталось Великой Отечественной войны. 168. Вот давайте сделаем, как мы всегда делаем, концерты у дома. Каждый ветеран должен ощутить этот праздник у себя дома, либо рядом со своим домом, в своей квартире, либо в своей квартире. Вот это мы тоже должны сделать. Здесь поручение Александра Александровича вам и Виктория Юрьевна Лапина, министра культуры. Организуйте выездные концерты, создайте по-настоящему им праздник нашим ветеранам. 9 мая для них должно остаться тем праздником, который для них важный в жизни, который они привыкли отмечать. И они вот так же должны встретить вместе с нами и также будут отметить по-настоящему празднично.
1: По словам вице-губернатора Александра Топалова, всего в рамках Дня Победы в Краснодарском крае запланировано более 8 тысяч мероприятий. Это встречи с ветеранами, концерты и спектакли, выставки, уроки мужества, спортивные соревнования, лекции и кинопоказы. Традиционно 9 мая пройдут церемонии возложения цветов и венков и гирлянд к памятникам и мемориалам военной истории. Вениамин Кондратьев напомнил, что в регионе действуют ограничения по массовым мероприятиям на улице. Не более 1000 человек, поэтому проводить их будут локально в каждом населенном пункте, чтобы не допускать массового скопления людей и обеспечить безопасность. Нужна предельная бдительность и слаженное взаимодействие всех ведомств, подчеркнул губернатор Кубани. На заседании он также сообщил, что торжественное прохождение войск 9 мая в Краснодаре решили не проводить. Бессмертный полк по опыту прошлых лет состоится в онлайн-формате, чтобы 81-й день Победы все равно был наполнен памятью о героях. Подать заявку на участие в акции можно на официальном сайте общественного движения до 6 мая. Для этого нужно разместить фотографию и информацию о герое, ветеране Великой Отечественной войне, труженики тыла, человека, который внес вклад в защиту Родины и победу.
2: Кубань день за днем.
1: В Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани обсудили меры по снижению потерь на производстве продукции агропромышленного комплекса. Совещание с представителями ведущих научных учреждений региона по поручению исполняющего обязанности главы ведомства Федора Дереки провел его заместитель Михаил Тимофеев. Открывая совещание, он акцентировал, что Министерством сельского хозяйства России поставлена задача совместно с региональными научными и образовательными организациями разработать рекомендации по снижению потерь на всех этапах производства агропродукции. По словам Михаила Тимофеева, к 2030 году агропромышленный комплекс должен добиться 25% увеличения объемов производства и в полтора раза нарастить экспортные поставки. Для этого необходимо выстраивать комплексную работу, в том числе снижать производственные потери. Ключевыми ориентирами являются своевременное сортообновление и сортосемена по основным сельхозкультурам, соблюдение технологий их возделывания, модернизация сельхозтехники, а также внедрение технологии роботизации и искусственного интеллекта. В этой работе важно мнение ученых, которые могут предложить сельхозпроизводителям современные методы, подчеркнул Михаил Тимофеев. Ученые, в свою очередь, сообщили, что в научных учреждениях непрерывно ведется работа в области селекции. Создаются новые, более урожайные, устойчивые к болезням и климатическим изменениям сорта сельхозкультур. Совершенствуются технологии уходных мероприятий. Разработки внедряются в практику на предприятиях. Как отметил Михаил Михаил Тимофеев, работа в данном направлении будет продолжена. Сформируют соответствующие рекомендации и методики для аграриев.
2: Кубань день за днем.
1: В развитие прикубанского Приазовья инвесторы в 2025 году вложили порядка 89 миллиардов рублей. Об этом на совещании Комитета Совета Федерации по экономической политике сообщил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев. Он отметил, что собственную стратегию кубанского Приазовья регион реализует с 2024-го. В прошлом году в объекты социальной сферы, инфраструктуру из краевого бюджета было вложено порядка 2 миллиардов рублей. Реализовано 26 мероприятий. Высокий налоговый потенциал реализуемых проектов очевиден, сказал Алексей Юртаев. По его словам, начиная с этого года планируется увеличить финансирование не менее чем в 2 раза. В крае также реализуются и федеральные мероприятия в рамках утвержденной стратегии устойчивого развития Приазовья до 2040 года. При этом регион неоднократно заявлял о необходимости расширения перечня экологических и природоохранных мероприятий с участием Краснодарского края, отметил Алексей Юртаев. Министр экономики Кубани также внес ряд предложений, которые, как он подчеркнул, будут способствовать скорейшему развитию муниципальных образований, расположенных на побережье Азовского моря. В частности, в своем выступлении министр указал на необходимость поддержки со стороны федерального центра в части мастер-планирования территории Приазовья. Кроме того, он отметил, что распространение механизма дальневосточной концессии на приморские территории, который предусматривает субсидирование процентных ставок, позволит реализовать качественные инфраструктурные проекты, что напрямую повлияет на уровень жизни местного населения. Третьим важным направлением Алексей Юртаев назвал необходимость приоритетного рассмотрения федеральными органами власти проектов, связанных с долгосрочными планами социально-экономического развития опорных населенных пунктов. Стратегия развития Кубанского Приазовья охватывает сразу 5 муниципалитетов Краснодарского края. Ейский, Темрюкский, Щербиновский, Славянский районы, а также Приморско-Ахтарский муниципальный округ. Эти территории составляют 13,5% площади всего региона. Там проживает порядка 500 тысяч кубанцев. Особое внимание в стратегии уделяется инвестиционной составляющей. Совокупный инвест-портфель Кубанского Приазовья до 2030 года оценивается в объеме порядка 700 миллиардов рублей. Часть проектов уже находится в активной стадии реализации. Благодаря реализации инвестиционных проектов увеличивается и количество отдыхающих на Азовском побережье, подчеркнул Алексей Юртаев.
2: Кубань день за днем.
1: На этой неделе в Краснодаре чествовали трудовые династии Кубани, семьи которой поколениями остаются преданными одной профессии. Учителей, врачей, работников культуры и транспорта и не только с Днем весны и труда поздравил губернатор Кубани. Он поблагодарил их за труд. Династия – это пример преданности призванию и родному краю, отметил Вениамин Кондратьев.
4: Хочу вас, всех жителей нашего края, нашей трудовой Кубани, поздравить с праздником весны и труда. Спасибо вам за ваш труд, за то, что добиваетесь результатов. Ну а вместе, знаете, я хочу сказать слова благодарности тому, кто на самом деле оказывает постоянное внимание, личное внимание нашему краю, конечно, нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Сегодня все результаты на Кубани, все. И то, что мы в пятерке регионов по развитию экономики, по бюджету, это благодаря его личной поддержке. Все проекты, которые в крае реализуются, при его поддержке. И сегодня в непростое время, поверьте, мы должны сплотиться вокруг него для того, чтобы победить. Победить в этой непростой ситуации и сделать так, чтобы жизнь продолжилась. И на Кубани, в нашем крае, в нашей великой России. Слишком высокая ответственность у нас сегодня с вами, ныне живущих, перед теми, кто еще не родился.
1: В зале собрались 8 трудовых семей со всего региона. Общий трудовой стаж династии от 47 до 250 лет. Работа для них – призвание, которое передается на генетическом уровне. По словам Вениамина Кондратьева, важно сохранить Краснодарский край для будущих поколений, которые наверняка продолжат династические пути. Губернатор также отметил, Кубань богата не только талантами, но и плодородной землей. Чтобы наши дети смогли реализовать свой потенциал, нужно максимально беречь и приумножать ресурсы, подчеркнул губернатор.
4: Нам с вами нужна Кубань. Сильная, мощная, развивающаяся Кубань. А кому-то нужна она для того, чтобы зарабатывать на ней. Они здесь не живут. Они не чувствуют, не ценят то, что чувствуем, ценим и мы на своей земле. А у вас династии, трудовые династии, которым вот 47 лет, а кто-то сидит 250 лет. Представляете, какая генетика? какие корни идут вглубь этой земли, нашей земли, кубанской земли. Конечно, нужно сохранять. Сохранять сегодня эту землю, чтобы не раздербанили, не застроили, не попилили наш лесной фонд, наши горы, покрытые лесом. Это же невосполнимый ресурс. Мы же не должны никому дать возможности выпилить их, спилить их и уничтожить. И не даем. И сегодня важно нам принципиально держать эту позицию.
1: В этом году в связи с вызовами, с которыми ежедневно сталкивается регион, было принято решение не проводить масштабных уличных мероприятий в День весны и труда. Губернатор Кубани обратился к собравшимся, сказав, что вопреки трудностям и ограничениям, сейчас как никогда важно сплотиться.
4: Не можем мы сегодня идти по улице Красной в силу понятных причин. Так давайте в жизни, в реальной нашей жизни сегодняшней, сплотимся в эти ряды, в общую мощную колонну. Будем единым народом по-настоящему, потому что когда мы вместе, мы можем справиться с такими вызовами и трудностями, которые перед нами стоят. Вот что сегодня очень важно. Защитить жизнь и сохранить, и приумножить, еще раз подчеркиваю. Это наша с вами сегодня ответственность.
1: В завершении торжественной части представителям трудовых династий Кубани вручили путевки в санаторий и благодарности губернатора за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм.
2: Кубань день за днем.
1: В Краснодарском крае 13 муниципалитетов опережают по поступлениям неналоговых доходов показатели аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов на заседании Краевой комиссии по обеспечению поступления неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона. По его словам, в этом году необходимо обеспечить более 22 миллиардов рублей поступлений в краевой бюджет. Вице-губернатор отметил за первый квартал продуктивную работу в Северском, Курганинском, Отрадинском районах, также в 16 муниципалитетах на 10% снижена общая задолженность, сказал Роман Лузинов. За три месяца 2026-го объем неналоговых доходов превысил показатели за аналогичный период 2025-го в Северском, Курганинском, Отрадинском, Василковском, Гулькевичском, Кущевском, Новокубанском, Староминском, Тимашевском, Услабинском районах, Туапсинском муниципальном образовании, в Геленджике и Краснодаре. К неналоговым доходам, перечисляемым в консолидированный бюджет, относятся платежи за аренду земли, имущество, поступления от продажи земельных участков, дивидендных выплат, часть прибыли государственных унитарных предприятий.
2: Кубань день за днем.
1: Готовность к летней оздоровительной кампании, проведение государственной итоговой аттестации и ход капитальных ремонтов объектов образования обсудили на совещании. Провел его в формате видеоконференц-связи с участием субъектов России вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. В мероприятии приняла участие вице-губернатор Кубани Елена Воробьева. В части оздоровительной кампании она отметила о важности в Краснодарском крае обеспечить качественный, доступный и безопасный детский отдых в период летних каникул. Всего 1602 здравницы на Кубани в этом году примут ребят со всего региона. До начала июня все они должны быть готовы к приему детей. По словам вице-губернатора, в регионе максимально увеличат охват организованным отдыхом детей участников специальной военной операции и многодетных семей, а также усилят контроль над размещением детей только в официальных местах отдыха. Что касается государственной итоговой аттестации, основной период начнется с 1 июня. Расписание экзаменов синхронизировано со сроком окончания учебного года. Ключевая задача это техническая готовность к проведению экзаменов, отметила Елена Воробьева. Она также доложила о том, что в рамках региональной программы «Все лучшее детям» проводится капитальный ремонт 6 зданий общеобразовательных организаций в крае. Все работы на объектах идут строго по графику. Отставаний нет, подчеркнула заместитель главы региона.
2: Кубань день за днем.
1: В Краснодаре состоялось совещание, посвященное вопросам замены лифтов в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на специальных счетах. Мероприятие прошло под председательством министра ТЭК и ЖКХ Кубани Дениса Сороколетова. По его словам, в регионе выстроена системная работа по замене лифтов. Совместно с муниципалитетами и профильными организациями усиливают темпы и обеспечивают выполнение программы до 2030 года. Главный приоритет – безопасность и комфорт жителей, отметил Денис Сороколетов. По его словам, органы прокуратуры следят за тем, как соблюдаются сроки замены лифтов и реализуют программу капитального ремонта. При необходимости, если будут выявлены отдельные отклонения от установленных требований, будут приниматься меры в пределах полномочий, направленные на защиту прав и безопасности граждан. В соответствии с программой капитального ремонта до 2030 года на Кубани запланирована замена 842 лифтов, в том числе 358 подъемников в домах со специальными счетами.
2: Кубань день за днем.
1: В хуторе Ленинском Тимашевского района открыли обновленный сельский клуб. Участие в торжественной церемонии приняла министр культуры Кубани Виктория Лапина. Учреждение культуры с почти 90-летней историей было построено в 1935 году. До настоящего времени капитальный ремонт в сельском клубе никогда не проводили. Сегодня в здании обновили кровлю, фасад, инженерные сети, все внутренние помещения, системы безопасности, а также благоустроили прилегающую территорию. Помимо ремонтных работ в здании обновили мебель, установили систему видеонаблюдения. По словам Виктории Лапиной, теперь у местных жителей есть современное пространство, где можно заниматься творчеством и проводить время вместе. В сельском клубе хутора Ленинского работают более 120 человек. Это творческие коллективы и клубное объединение для детей, молодежи и взрослых. Также на этой неделе Виктория Лапина посетила Краснодарский краевой художественный музей имени Коваленко. Там открылась выставка под названием «Сестры» о реальных судьбах и силе духа. Это федеральный проект «Артелия. Угол земли русской». Экспозицию представила Веринея Шигина, самый молодой фронтовой художник России. В основе работ – реальные истории людей. На портретах женщины-матери и защитники Отечества. Через живопись авторы передали силу, любовь и веру, которые поддерживают семьи и остаются важной опорой для всей страны. Министр культуры Кубани поблагодарил организаторов проекта и художников за глубокую искреннюю работу, вклад в сохранение ценностей, памяти и поддержку наших героев.
2: Цифры недели.
1: Цифры, которыми нам запомнилась уходящая неделя. Около 100 тысяч гектаров отвели под сев риса на Кубани. Порядка 6 тонн гуманитарной помощи отправили из Сочи в Луганскую Народную Республику. 140 единиц оборудования закупят до конца года в медучреждения Краснодарского края. Это были итоги недели на Казак-ФМ. Меня зовут Екатерина Плукарова. Всем желаю удачи и только хороших новостей.
2: Кубань день за днем. Итоги недели.

0: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: На Кубани час ночи.
0: Казак ФМ.
2: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце, темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа томится, как постыло в толпе мелькают равнодушных прохожих лица.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: как же поют земляки! Эх! Знай наших!
1: Привет-привет всем тем, кто слушает радио «Казак-ФМ». Кумовья желает всем счастья, здоровья, всем удачи!